Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 4 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде до 23 тепла. В Минске и Витебске плюс 25. В Бресте и Солигорске, а также в Пинске и Жлобине обещают плюс 28. В Гомеле сегодня до 29.

Тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

0: соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Легенды ФМ».

виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою.

Собирайтесь, ска гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне

Пойдем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову и заслушаюсь

пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая.

виноградную косточку, теплую землю за рою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою.

Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Легенды FM. Слушайте на 94.1 FM.

приятнее, ночи незаметнее. Слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень не.

0: Радио Легенды ФМ.
1: Радио Легенды ФМ представляет любимые песни из легендарных фильмов. Лариса Мондрус. Проснись и пой. Песни из кинофильма.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 5 часов утра.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде до 23 тепла. В Минске и Витебске плюс 25. В Бресте и Солигорске, а также в Пинске и Жлобине обещают плюс 28. В Гомеле сегодня до 29.

на краю. Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони.

0: постою на краю, постою на краю, постою.
1: Вы слушаете радио Легенды ФМ.
2: Легенды.

0: хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Ой, когда все это

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.

чувствуя свободу, не боясь мечтать, дышать полной грудью, быть собой. На радио «Легенды ФМ».

нечего надеть, что ни говори. Не нравятся платья, буду одевать с ног до головы. Я тебя в объятия буду одевать с ног до головы. Я тебя в объятия. Выйдешь из воды в трепете травы. Давно это было. С ног до головы, с ног до головы.

0: Легенды ФМ. В Минске 6 часов утра.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде до 23 тепла. В Минске и Витебске плюс 25. В Бресте и Солигорске, а также в Пинске и Жлобине обещают плюс 28. В Гомеле сегодня до 29.
3: Маме звонить иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Легенды ФМ.
1: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
2: Комунок еру китываюс, комунок еру китываюс, мас пронто. Льева мелмаду контиго, я те сирео навела нель камино, я те превендре торментас. Con el corazón, я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой, я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
1: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда.
2: Радио Легенда.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: нас все этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Уноси готовенького. Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».
2: Легенды ФМ.

0: Легенды ФМ. Радио Легенды ФМ представляет любимые песни из легендарных фильмов. Татьяна Воронина. Леди совершенства. Песни из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания».
1: Кто от шпильки до булавки

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 7 часов утра.
1: С той ноги утро.
2: Привет, Тетерк, здравствуй.
3: Ой, дорогая. А что такое с голосочком у нас? Привет, дядя Миш.
2: Что с голосочком?
3: Ну, ты... Ну вот, давай. Пусть прорезается. Пора уже 7 утра.
2: Сейчас прорежется, смотрите, из женского. К лету хочется похудеть так, чтобы в прошлогодних джинсах можно было не только стоять, но и сидеть. Вот это, так.
3: Я
2: вот,
3: смотрю, да. Ты хочешь договориться?
2: Нарываешься, да? Я так и знал.
3: За минуту.
2: Да-да-да.
3: Работы.
2: Да-да-да. Друзья, ну что же, мы сегодня 5 мая. Очень красивое число, нам нравится. Приветствуем вас на радио Легенда ФМ в передаче «100 ноги утра». А мы это Ярлойка и Миша Бойко.
3: Ура! Вот так. Здравствуйте всем. Доброе утро. Спасибо, что с нами, мы с вами. Ну что, 7.00, пора начинать. Прямо сейчас новости, о погоде поговорим, конечно же. Ну а дальше все у нас по плану.
1: Новости на радио Легенда ФМ.
3: В наших школах 7 мая пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. Об этом сообщили в Министерстве образования. Его цель – расширить знания учащихся о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и укрепить патриотическое воспитание. Школьникам напомнят, что 9 мая остается священной датой, о памяти о солдатах, партизанах и подпольщиках бережно сохраняется. На уроке также расскажут о миллионах жертв фашизма, о людях, угнанных в рабство и погибших в лагерях и гетто. Особое внимание уделят подвигу женщин на фронте и в тылу. Синоптики прогнозируют сегодня по югу Беларуси до плюс 30. Такой погоды принес к нам антициклон Винфрид, сообщает Белгидромет. 5 мая на большей части территории страны будет от 21 до 27 градусов тепла, по югу до плюс 30, сказано в телеграм-канале ведомства. И согласно прогнозам, днем возможны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, завтра также не обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит от 8 до 15 тепла, днем будет плюс 22-29. Однако во второй половине недели начнется похолодание. Оно будет сопровождаться дождями, грозами, порывистым ветром. В ночные часы от 9 до 15 тепла, по северу местами плюс 5-8. Днем в четверг на северо-западе плюс 13-14. По юго-востоку жара сохранится. Столбики термометров по-прежнему будут подниматься до плюс 28. В Минске на несколько дней закрывают популярные зоны отдыха из-за обработки от клещей. Власти центрального района попросили минчан с 4 мая на 3 дня отказаться от прогулок и отдыха у воды. Под ограничение попали Комсомольское озеро, пляжи номер 6 и 9, водохранилище Дрозды, а также участок вдоль проезда Весненка. Кроме того, не рекомендуется гулять по набережной Свислочи от Орловской до Экотропы «Окно в природу». Обработка проводится с распылением специальных средств, поэтому временные меры связаны с безопасностью. Банковская карта вытесняет жетоны в

0: карты расплачиваются пассажиры от 26 до 40 лет, особенно активно по пятницам, вторникам и понедельникам. Среди праздников рекорд 23 февраля, когда было зафиксировано 132 тысячи оплат. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
0: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность. Осадки обещают в Минске и Витебске. В Молодечной Лиде плюс 23, в Минске и Витебске 25 градусов тепла, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28, в Гомеле до плюс 29. Сейчас в Беларуси 7.04. Следующий выпуск новостей. Слушайте 8 часов, а далее...
2: Стой ноги утро. Стой ноги утро.

0: простой ноги утро. Генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
0: Гороскоп.
2: Ой, какой-то правдивый гороскоп, как я посмотрела тут одним глазочком. 5 мая, друзья, у нас сегодня вторник на календаре. Как жить, слушайте внимательно. Овны, сегодня не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, и восторгов по поводу вашей деятельности, Михаил Федосович, не предвидится.
3: Аплодисменты. Тельцы, возможно, изменение правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями.
2: Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Сегодня особо не показывайте своих чувств.
3: Раки, поставленная ранее задача может оказаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности.
2: Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно. Самостоятельно, не рассчитывая на других.
3: Вот без меня. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться.
2: Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми.
3: Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода.
2: Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальности.

0: времени, и она может меняться.
1: Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного или просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам.
0: Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать. Здесь поможет только ожидание.
1: Да, ну и рыбы. Любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами. Это, знаешь, утро, площадка лестничная, да, ну, в подъезде. Все выходят на работу, понятное дело, да, два соседа пересекаются. Один говорит: «Доброе утро!» Он говорит: «Вы уверены?» «Нет, но надежда есть». Ира Лойко, Миша Бойко. Передача «Что-то утро», друзья, на радио «Легенда ФМ». Поехали на работу.

0: Партнер программы – сеть магазинов «Дом мебели».
1: Стой ноги утро.
2: А я вот с этого начну. 5 мая, сакурой пахнут стихи, празднуем хоку, Лойка и Бойко сидят на работе. Это вот хоку, день сегодня отмечается.
0: Подготовился, я смотрю.
2: Да-да-да, про нас с Ирой, какой-то японец известный написал такие стихи. Есть любители, конечно, этих великолепных и японских стихов, да, это такой стиль, понятное дело, что, ну, правда, это особый талант надо иметь для того, чтобы в нескольких строчках не обязательно там какая-то должна быть рифма и даже ритм, да, вот, но описать вот это состояние, больше о состоянии. Все-таки я вчера читал, хотел цитаты выбрать вчера про Японию, да, ну, не так много, и есть определенные там специалисты, вот, но одна из цитат, что японцы больше ценят гармонию, чем выгоду и еще там что-то, да, то есть как бы для них самое, то есть когда идет, происходит взаимодействие между людьми, да, они всегда выбирают гармонию, то есть вот чтобы все было хорошо, и тебе хорошо, и мне хорошо.
0: Такие хорошие люди.
2: Да, да,
0: что ты не дочитал про них? Хоть бы пример взял какой.
2: Хорошо. Друзья, давайте посмотрим, что у нас, какие еще праздники, кроме Хоку дня, сегодня, значит, мы отмечаем Международный день принцесс.
0: Ну, я же тебе сказала, сейчас начни, пожалуйста. Я вчера тебя попросила, и приходи на работу с цветами, потому что завтра праздник.
2: Ты забыл,
0: и все сейчас уже можно списать на плохую память.
2: Поэтому не надеяться мне на то, что мне поможет мое обаяние, я понял.
0: Не надеюсь.
2: Да-да-да.
0: День принцесс, друзья, всех нас поздравляем, потому что все мы девочки,
2: все
0: мы принцессы.
2: Все принцессы.
0: И у нас сегодня праздник такой, 2-8 марта, все.
2: Я согласен. Сегодня Всемирный день общения.
0: Вот. Тебе не светит сегодня со мной общаться. Ты плохо пришел на работу.
2: Ты меня выталкиваешь как бы с рабочего места. Послушай, что за дела?
0: Всемирный день общения, конечно. Ну, мы каждый день, на самом деле, отмечаем этот праздник. Мы каждый день общаемся. И в этом смысле отдельное огромное спасибо радио. Кстати, скоро день радио будет отмечаться. Потому что, да, помогает нам найти связь, найти контакт, образовать вот такую вот уже большущую FM-семью дружную, где все встречаются, где все так друг другу подходят. Подмигивают, и это здорово. Это действительно такие вот маленькие витаминчики, которые дают силы или улучшают настроение для дальнейшей прекрасной жизни. И в том числе, да, сегодня, ну вот, день печати скоро, а сегодня день печати, что я сказала? День радио скоро.
2: Да, день радио
0: скоро. А сегодня
2: скоро.
0: День советской печати. Отмечается также День печати в Республике Беларусь. И мы, конечно же, хотели бы с вами тоже поговорить сегодня о газетах, о журналах. Все случилось. Почему? Потому что 114 лет назад впервые вышла газета «Правда» в 1912 году. Сейчас очень многие негодуют, что вот все сидят в телефонах, понимаешь? Но раньше же все вот ездили в общественном транспорте
2: в
0: с газетами или с книжками. Ну, в основном с газетами у них же легче там всегда было и положить, и нести, и все. Ну, телефон-то сегодня, это тоже своеобразная газета. Ты же там тоже читаешь там последние известия, как мой дедульчик говорил, родной, да?
2: Да-да-да.
0: Все последние новости, все узнавал из газет.
2: Своего дедульчика вспоминаю, когда вот мы приезжали туда, в Ступино, в Подмосковье, это всегда вот сидящая на диване или в кресле, рядом стопка газет, уже такие, знаешь, как бы он складывал, собирал, вот, и вот это свежее. Всегда там, я не знаю, каждый день приходило то, что что-то приходило, там 5-6 газет, и всегда, значит,
0: надо было
2: в очках,
0: быть в курсе событий.
2: Да, за столом, значит, сидит, и все, и комментирует, и смотрит эти новости. И потом еще и в телевизор посмотрит новости, разные каналы. Ну, то есть,
0: надо вот было быть в курсе дела.
2: Обязательно.
0: Есть стабильность в мире или нет.
2: Я хочу сказать, что я себя пацаном помню. Мне больше всего нравилась газета «Труд». Почему-то, я не знаю, именно «Труд», мне тот язык, который там вот
0: был тебе доступен.
2: Он был мне, скажем так, ближе. И потом там были какие-то, я не помню, то ли анекдоты, то ли что-то такое. Ну, что-то такое там было немножко развлекательное на последней страничке. Вот «Труд» мне нравился больше всего. Я хочу сказать.
0: Имеешь право, почему
2: имею
0: нет?
2: Право, да.
0: Я думаю, что ты не одинок в этом смысле. Но мы, знаете, сегодня, друзья, решили поговорить с вами такой вроде как бы общей теме, но я уверена, для многих близкой, про нас написали в газете. И это могут быть ваши близкие, ваши соседи, ваши родители, ваши бабушки,
2: ваш
0: дедушки.
2: Ваш город.
0: Да, ваш класс, понимаете. Люди же вырезали там эти фотографии, вот, хранили эти заметочки, все это было в папочках. И вот по какому поводу такое случилось? А если не написали конкретно о вас, просто согласитесь, раньше газеты как помогали, тоже люди встречали друг друга, знакомились, там же всегда были обязательно эти чердачки такие, где одинокий мужчина там ищет же одинокую подругу, ну, или что-то вы искали с помощью газет, что-то потеряли и вот давали объявление. Это же была целая жизнь. Тут вам слово, вспомните, что у вас хранилось дома, вот в таких домашних архивах у ваших родителей, бабушек, дедушек, чем газеты особо отличились в вашей жизни. Расскажите нам, пожалуйста, давайте вместе будем отмечать День печати в Республике Беларусь. Напоминаю, что в конце эфира одна из историй получит звание Герой дня, сертификат на посещение соляной пещеры «Снег» на две персоны, ну и более того, место в суперигре. А в конце этого месяца мы разыграем садовые качели от магазина «King Style». Вайбер, Телеграм вам во всем помогут. Номер для связи +375 29 257 88888. Пишите.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула бай.
0: Рекламная служба Радио Легенда ФМ. Телефон в Минске 269-5005.
3: Белорусские исполнители на Легенда ФМ.

0: утра.
1: Значит, гордый отец звонит в редакцию одной газеты и сообщает, что его жена родила тройню. Но редактор его не расслышал, кричит в трубку: «Вы можете повторить?» Он говорит: «Ну, ждутки, с меня троих хватит».
2: Да. Главное, что звонит в газету, гордый.
1: Да.
2: Отец, друзья, День печати отмечается сегодня в Беларуси, и по этому поводу мы решили у вас спросить, какие заметки вы храните до сих пор у себя дома? Тема эфира «Про нас написали в газете». Вот почему? Были какие-то фотографии, были какие-то поводы? Может быть, газеты вам помогли найти друг друга? Либо же найти какую-то вещь? Ведь раньше же это такие были соцсети. Ну, не такие оперативные, как сегодня, но в целом надежды они-то подавали очень хорошие, помогали очень многим.
1: Да, либо вы статью какую-то написали, да, и вот и ее напечатали.
2: С гордостью вырезали, да, и хранили.
1: Слушай, ну я помню, один момент такой гордости я пережил, когда мы в военном учили, я уже рассказывал, да, мы открывали памятник Ленину, да, там целая история была, а мне генерал Никитин, он поручил дергать за веревочку, и когда с него спадает, я там участвовал в его строительстве, там, да, каким-то образом, этого памятника, и я должен был дернуть за веревочку, и вот это вот покрывало, оно спадает. И когда он меня отправлял, он говорит: «Не дай бог, что-нибудь не так, не дай бог». Я, когда ее срывал, я так переживал. А там, естественно, там и телевидение было, и там огромное количество было всяких людей, фотографирующих, и так далее. Оказывается, это были журналисты разных изданий, тогда это советское время, там, да, они были и местные, и все равно это были советские газеты.
2: Да.
1: И потом друг ко мне прибежал и говорит: «Смотри, смотри, Миша». А там, значит, как раз вот, когда вот момент, там был фоторепортаж, и момент открывания вот этого, да, памятника, открытие памятника, и как раз я попался с этой веревочкой там на заднем плане. Ну, меня даже там особо лицо-то было не разобрать, но я попал в кадр. И я подумал: ох, ничего себе. Ну, момент был зафиксирован крайне для меня волнительный. Вот тот самый, да.
2: Ну, гордость-то присутствовала, конечно.
1: Ну, да, было интересно.
2: Вот, печать помогает, конечно же. И спасибо вам, друзья, за обратную связь. Присоединяйтесь к нашей беседе. После 8 будем говорить об этом более подробно. А про нас написали в газете. Тема эфира сегодня: что, когда, почему, в какой газете. Вам слово. Вспоминайте Вайбер, Телеграм, +375 29 257 8888. Вам же очень скоро понадобится городской номер 257-48, код Минска 017, для рубрики «Разминка от дяди Миши». Накануне набор косметики Сатева. Звоните в прямой эфир и, собственно, разгадывайте всякие мудрости вместе с ним.
1: И телефон, кстати, не скоро понадобится, а уже звоните. 257-8888.
2: Белорусские исполнители на легендах FM.

0: С той ноги утро.
1: Партнер программы «Органическая косметика» Сатива. Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики Сатива. Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики Сатива. Сатива – живая косметика для твоей кожи.
0: Разминка от дяди Миши.
2: Юлия, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Как настроение?
3: Хорошее.
2: Хорошее, да. А что, не отличное? А, отлично. Должно быть
4: отлично. Отлично,
2: а должно быть, вы дозвонились к нам. Считайте, да, что да, набор косметики Сатива уже ваш, поэтому планируйте заехать к нам.
4: А мы вам очень рады. Я тут смотрю историю Вайбера. Вы в 25-м году от нас приветик получали, а так, собственно, наверное, не получалось дозвониться, да?
3: Ну, да, ну, я как бы стесняюсь часто.
4: Ну вот. У вас сегодня хороший день.
3: Да.
2: Вы поборолись стеснение.
3: Ну да, да.
2: Хорошо.
3: Думала.
2: Наверное, знаете, может быть, вас тема зацепила. Возможно,
3: да.
2: Что... Да вы что? Да?
3: Да.
2: Так
3: да.
2: Про вас писали в газете? Да не раз. У вас огромное количество интервью, мы знаем.
3: Ну нет,
2: да.
4: Не смущай. Пусть Юлечка сама расскажет.
2: Расскажите, пожалуйста, что писали.
3: Ну, мама до сих пор хранит газетки. Мы в детстве спортом занимались с сестрой. Вот я одним, она другим. Ой, я однажды прям и меня, и ее в одной газете печатали. Так это было. Родителям приятно.
4: Да боже мой, они один экземпляр этой газетки купили. И вот я просто слышала историю, когда сразу 10, как в девчатах, помните? Сколько у вас еще осталось? Дайте все.
3: Я не помню, откуда я знаю. Лежит один.
2: Так, хорошо, вы занимались спортом, и про вас написали что? Что вы не опаздываете на тренировки?
3: Нет, мы просто... Я в одних соревнованиях выиграла, сестра в других.
2: Вот, так а что за соревнования были, расскажите?
3: Я не помню.
2: Вы не помните.
3: Газета у мамы.
2: Каким спортом? Ну, спортом каким занимались?
3: Республиканский. Я легкая атлетика.
2: Легкая атлетика.
3: Подводным плаванием, да.
2: Сестра ваша подводным плаванием. Подводное плавание?
3: Да.
2: Да вы что?
4: Девчонки молодцы.
3: Когда-то. В одной ласте.
2: Ой, как в одной ласте. А, да, я понял, да-да-да, такая широкая одна ласта.
4: Гордость семьи, конечно.
2: Как спорт вам в жизни помог, занятие спортом?
3: Конечно. До сих пор все спортивные, сильные.
2: Спасибо вам. Классно, классно.
4: До сих пор хранится.
2: Вот знаете, вот мы желаем вам, чтобы и про вас, и про сестру, и писали бы еще в газетах про ваши какие-то достижения. Не обязательно спортивные, вообще
3: просто
2: жизнь.
3: А про сестру пишут до сих пор, она у меня такая деятельная девочка.
2: Да вы что?
4: А до сих пор подводным плаванием занимается?
3: Да нет, это уже по профессиональной деятельности. Мы ее хвалят.
2: Вот так вот.
4: Без подробностей, но мы рады.
2: Мы рады, да-да-да, я тоже подумал, в каких газетах, что, как. А потом подумал, наверное, это не
4: надо,
2: очень прилично.
4: Не важно,
2: да.
4: Важно,
3: да,
4: что
3: я просто, когда начинаю рассказывать, плакать начинаю. Сентиментально очень.
2: Да вы что,
4: хорошо. Это чувствуется.
2: Ой,
4: это
2: слушайте,
4: хорошо.
2: Ой, давайте вместе поплачем, потому что я сегодня выбрал цитаты. Знаете, сегодня отмечается Международный, по-моему, день общения, да? Всемирный день общения. И я выбрал цитаты известных людей именно про общение, про взаимоотношения между людьми. Мне кажется, что есть очень приятные и хорошие такие вот как бы моменты в этих цитатах. Мы сейчас с вами вместе растрогаемся.
3: Давайте.
2: Аркадий Эгидес, психолог, психиатр, конфликтолог.
4: Вот
2: есть такой, да, конфликтолог, да.
4: Это я тоже.
2: А любые взаимоотношения между людьми это конфликт. Ведь конфликт,
4: очень удобно.
2: Конфликт это никогда.
4: Я работаю конфликтологом.
2: Ругаются, это никогда ругаются. Конфликт это когда просто вступают люди во взаимоотношения, да. Он же еще и писатель. Вот что он однажды сказал: ищи в людях хорошее. И вот окончание вариантов, варианты, точнее, окончание цитаты. Плохое ведь и само лезет в глаза. Второй вариант. Глядишь, и в тебе его найдут. И третий вариант. И не забывай про свою выгоду.
3: Ой, ну, может, второе, мне кажется.
2: Глядишь, и в тебе его найдут.
3: Хотя...
2: Смотрите, ищи в людях хорошее. Плохое и само лезет в глаза. Глядишь, и в тебе его найдут. Ну, и третье, и не забывай про свою выгоду.
3: давайте первое.
2: Первое, совершенно верно, да, да, да, да. Надо искать хорошее. Плохое оно в любом случае как бы заметно, а в каждом человеке есть хорошее, да. Вот, поэтому в первую очередь надо отталкиваться, конечно, от этого. Дейл Карнеги, знаешь, слышали такое имя, да, да? Известный во всем мире автор книг по саморазвитию, лектор, оратор, мотиватор и педагог. Вот что он однажды сказал. «Самый верный путь к сердцу человека – это беседа с ним о том, и вот варианты окончания цитаты, о чем он меньше всего осведомлен, ну, чтобы вызвать, угу, наверное, его интерес. Второй вариант – о том, что он ценит превыше всего». И третий вариант – о чем он больше всего мечтает. Вот о чем ты из этого общаетесь с человеком, и все, и вы его победили.
3: Ну, третье, конечно, мне кажется.
2: О чем он больше всего мечтает?
3: Ну, почему нет, да?
4: Я бы тоже так
2: неплохо
4: ответила.
2: Аплодирую дяде Мише
4: вот
2: Федоровичу
4: Бойко. Где?
2: Хорошо. А осталась у нас беседа с ним о том, значит, о чем он меньше всего осведомлен, либо что он ценит превыше всего. Выбираем один из этих двух. Интересно. Противоположные, кстати, в общем-то, такие.
3: Но...
2: Ну, как думаете? Как думаете? Вот представьте себе диалог, да, между двух людей. Что ему понравится, вашему собеседнику, больше?
3: Ну, наверное, когда то, вы... что он первое не знает.
2: Да, вы думаете? То есть, когда вы садитесь на коня и начинаете ему рассказывать о том, о чем он вообще не подозревает ничего.
3: А, ну, значит, второй. Ну,
2: конечно, что он ценит превыше всего, конечно. Таким образом, вы становитесь его поддержкой в этой самой беседе и, в общем-то, завоевываете его сердце. Да, да, да. Самый верный путь к сердцу человека – это беседа с ним о том, что он ценит превыше всего. Хорошо, хорошо, мне нравится. Януш Леонидович Вишневский. Вчера была его цитата. У него, кстати, много цитат. Они еще будут нам встречаться. Современный польский писатель, химик, информатик. Вот что пишет. «Чувство, что тебя слушают внимательно, не пропуская ни единого слова, может, это варианты уже пошли, может заставить сбиться с мысли». Ну, наверное, да. Второй вариант. «Иногда превращает тебя в подследственного». Можно себе представить. Ну, когда тебя слушают вот так вот, да, в тебя прям глазами вперевшись. И третий вариант. Не менее важно, чем нежность.
3: О, Боже.
2: Чувство,
4: Федос,
2: чувство,
4: ты переработался
2: чувство
4: вчера.
2: Что тебя слушают внимательно, не пропуская ни единого слова, может заставить сбиться с мысли, иногда превращая тебя в подследственного. Не менее важно, чем нежность.
3: Я бы первая, может.
4: Иногда, а я бы третья.
2: Может заставить сбиться с мысли, да? Ну, на самом-то деле так оно бывает.
4: Когда ты стеснительный, то да.
2: Да, так оно бывает. Я же от себя отталкиваюсь, когда варианты придумываю. Понимаете? Но на самом деле, тетя Ира права здесь, да, не менее важно, чем нежность. Чувство, что тебя слушают внимательно, не пропуская ни единого слова, не менее важно, чем нежность. Вот так он сказал, и мне кажется, с этим можно согласиться. Это очень важно, когда тебя слушают.
4: Это факт.
2: Очень внимательно. Таким образом, ты понимаешь, что твой собеседник, в общем,
4: к тебе неравнодушен.
2: Тебе неравнодушен, да.
3: Понятно.
2: Да, ну, естественно. Спасибо вам большое,
4: Юлька. Юлечка, ну, вот почаще заходите в гости. Мы очень рады, что вы осмелились, дозвонились и набор косметики Сатьева получили. Где и как, а главное, когда забрать, читайте внимательно всю нашу информацию. Мы выслали в Вайбер ее. Место в суперигре у вас 6, и мы вас этим поздравляем. В конце мая, 29 числа, еще разыграем садовые качели от магазина King Style. Может, вот генератор случайных чисел выберет номер 6, и тогда еще и качельки будут ваши в памяти в сегодняшнем эфире. Спасибо вам огромное за ваши воспоминания.
3: Доброе утро, да. До свидания.
2: До свидания.
4: Сестрички, привет.
2: Пока.
4: До свидания. Друзья, тема эфира сегодня о нас написали в газете. Может, не в газете, может, в журнале. В общем, тут вам слово, ваши воспоминания сегодня приветствуются. Ну, а два мессенджера по всем помогут. Вайбер, Телеграм, плюс 375-29-257-8888.
0: Легенда FM. Реклама.
5: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
1: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
6: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

0: моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ». В Минске 8 часов утра.
0: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. История белорусского печатного слова началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины. Сегодня нас по праву можно назвать одной из самых читающих наций в мире. В стране ежегодно выходит более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий, отметил глава государства и назвал отрадным, что за книгой, газетой, журналом всегда стоят грамотные профессионалы, которые передают молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции. Убежден, что и в дальнейшем каждое ваше слово будет направлено на сохранение мира и согласие, созидание счастливого будущего, отметил глава государства и пожелал работникам и ветеранам печати доброго здоровья, острого пера, неиссякаемого творческого вдохновения и высоких тиражей. Ночные МРТ в ближайшее время планируют внедрить в городском эндокринологическом центре. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета по здравоохранению Мингорсполкома Павел Удот, пишет Белта. Сейчас такой формат уже тестируют во второй центральной районной поликлинике, где обследование проводят круглосуточно, и спрос высокий. До процедуры доходит около 95% записавшихся пациентов. Обследование доступно всем минчанам по направлению врача, при этом многие выбирают именно ночное время, когда днем пройти диагностику сложно. Пока услуга бесплатная, но в будущем могут рассмотреть и платный формат. В Беларуси вводятся изменения в сфере автомобильных перевозок пассажиров, пишет Белта. Главное новшество касается трудовых отношений таксистов. Теперь перевозчики будут обязаны заключать с водителями именно трудовой договор, а не гражданско-правовой, как это часто трактовалось раньше. Эта норма начнет действовать с 5 октября этого года. Кроме того, уточнены требования к ней к внешнему оформлению такси. Опознавательный фонарь должен размещаться строго по центру крыши автомобиля. Это сделано для того, чтобы пассажиры могли сразу распознать машину и безопасно ее остановить. Ранее фонарь могли устанавливать ближе к задней части, что затрудняло, по мнению специалистов, идентификацию транспорта. Минобороны России объявили перемирие на 8 и 9 мая. Такое решение принято по случаю празднования Дня Победы. В Украине же начнут соблюдать режим тишины в ночь на 6 мая. О том, что на День Победы могут объявить перемирие, стало известно на прошлой неделе после телефонного разговора президентов США и России. При этом в Минобороны предупредили, что если Украина попытается сорвать празднование, российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента. Напомню, в прошлый раз перемирие стороны объявляли на время Пасхи, а в этом году парад в Москве впервые за последние годы пройдет без военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
3: Партнер прогноза погоды – «Автосити СТО». Не дай своей машине состариться. «Автосити СТО» – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22, сайт «Аларти.бай».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, осадки обещают в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде плюс 23, в Минске и Витебске 25 градусов тепла, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28, а в Гомеле до плюс 29. Сейчас в Беларуси 8.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов, а далее...

Любовь. Для нее не существует времени. Она может постучаться к вам прохладным утром или теплым вечером, заставит трепетать ваше сердце, наполнит душу светом и радостью жизни.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Скажите, а объявление в газетах дает результат?
2: Конечно.
1: В понедельник вышло объявление о том, что мы ищем сторожа, а уже в среду нас обокрали.
3: Ну почему ты хороший, никто ты не находишь?
4: Про объявления в газеты в том числе говорим сегодня. Конечно. Друзья, отмечаем День печати в Республике Беларусь. И тема эфира сегодня: про нас написали в газете, ну там в журнале, это уж вам тут слово, как что происходило. Но в советское время особенно, это же было просто вот целое событие, когда о тебе, да что-нибудь, да еще если и хорошее,
1: да еще и с фотографиями, да. Ну и не только про нас, что-то мы, может быть, писали наши статьи. Вот, в частности, Светлана прислала нам такое сообщение. В 1988 году отправила в местную газету «Полесская правда» статью о вечере земляков в клубе. И ее напечатали. И даже прислали гонорар по тем временам для ребенка. Рубль 50.
4: Все помнится. Да,
1: да. И потом я еще написала две статьи про сбор макулатуры, средства от сдачи для пострадавших от землетрясения в Армении. Третью уже не помню. Через 10 лет уже Пинский вестник напечатал подборку моих стихов. А потом меня взяли на работу в отдел

0: рекламы этой газеты.
1: Ой, как классно.
0: Вот вся жизнь, получается, связана с печатью. Спасибо большое,
1: Светлана. Спасибо. У Инны свои воспоминания. Она нам голосовое прислала, как могу, перескажу. Говорит, так получилось, что в 50 лет я стала водителем автобуса городских маршрутов. И вот, значит, в канун 8 марта решили особо отметить девушек этой автобусной базы,
0: парка,
1: да?
0: Парка, да.
1: Автобусного парка. Там их было 8 человек. Значит, приехал журналист с каждой из них брал интервью. Ну и, собственно, Инна об этом, обо всем просто рассказала папе, который живет в другом городе. Говорит, ну вот, будет статья 8 марта, отметим. Говорит, я этому значения сильного не придала. Но папа сказал, где газета? Когда выйдет? Говорит, ну, оказывается, просто газета выходила только в Минске. В общем, говорит, мне пришлось перезванивать журналисту, просить, чтобы он достал еще один номер для моего папы. Я отправляла ему. В итоге папа повесил там на стеночку, в рамочку, и с большой-большой гордостью всем этим любовался. Для папы это было очень знаковое событие, потому что, конечно, ну, я говорю, я сама просто вот трепещу с утра пораньше, когда вижу общественный транспорт, особенно если за рулем девушки. Уж простите меня, мужчина, но я все желаю, конечно, хорошей смены мысленно просто, потому и я понимаю, какой это тяжелый труд, рано-рано вставать, и когда от твоей работы зависит жизни многих-многих людей,
0: это
1: да?
0: Это очень ответственно.
1: Это
0: работа,
1: очень
0: конечно.
1: Ответственно, и огромное вам спасибо, и когда это этим всем занимаются женщины, и когда папе, а папе уже, наверное, сказал, 78 было, но для него это просто вот самое лучшее лекарство, просто для здоровья, конечно, это гордость, это радость. Инна, хороших вам смен, спасибо, что нашли хоть какую-то минуточку выйти с нами на связь.
0: Да, привет всем вашим девочкам.
1: И пассажиров хороших.
0: Вашего парка. Спасибо вам за вашу историю. Леонид пишет, доброе утро, дорогие. В школьные годы плотно занимался настольным теннисом. На областных соревнованиях занимал высокие места. И тренер писал в местной газете заметки. Всегда вместо буквы «И» он, значит, фамилии, он, значит, писал букву «ы», и фамилия становилась исковерканной, и не хотелось даже читать такую заметку. И на все замечания тренер отмахивался, мол, я лучше знаю, что писать. Такая вот эпопея. Я тренер, я так вижу, да, я так понимаю.
1: Ой, Леонид, я понимаю вас.
0: Да-да-да.
1: Наталья пишет, доброе утро. Как обычно, сборы на работу и ваша интересная тема. В газету писала часто, и в «Пионерскую правду», и другие разные. Однажды даже решили с подругой найти нашей третьей подруге парня через журнал. Не было, конечно, интернета, там просто печатали люди о себе информацию для знакомств, и та еще была странная история. В общем, приехал парень знакомиться. Ну, оказался странным, как часто сейчас по знакомству в интернете тоже бывает. Потом несколько раз печатала дочь свои конкурсные истории в газетах. Как итог, стала филологом. Еще у нас любитель был писать, это мой папа. Несколько раз его печатали на разные темы. Одна из статей была про деревню, в которой он родился и жил. Описал молодость, детство, своих друзей. Про мужа как-то была статья, связанная с Чернобылем. Кстати, он на даче слушает радио, и мне потом рассказывает мои же истории. Почти все газетные статьи мы храним в нашем семейном архиве. Класс!
0: Спасибо!
1: Тут еще и на легендах повстречались.
0: Да. Людмила пишет. Доброе утро, легенды. Как-то лет 5 назад Альфа-радио проводило фотоконкурс на тему «Природа родного края». И я выслала несколько фото, а участника они выбирали каждую неделю. И в награду было двухдневное пребывание в домике охотника каждую неделю в разном районе. И вот я стала одной из победительниц. Путевка досталась на четверых в дом охотника в Лепельском лесхозе. Я пригласила друзей. И мы поехали. Нас встретили в темное, ну, это населенный пункт такой. На машине отвезли в домик, и все это время нас сопровождала корреспондент газеты «Советская Беларусь». Она была с нами 2 дня и освещала нашу культурную программу. Поход в музей, экскурсию по городу. Нам провели экскурсию в лесничество. Лесовод очень интересно рассказала нам Олесе. Лесовод — хорошее слово, мне нравится. И нашу всю компашку, значит, напечатали, так сказать, пропечатали даже, так сказать, в СБ аж на целых две страницы, да еще и с фото. До сих пор храню эту газету. Спасибо.
1: Ой, спасибо. Так. Вот у Светланы воспоминания. Доброе утро, легендочки. В моем семейном архиве хранится газета «Пинский вестник» 2020 года. В один из дней, как-то я прихожу на работу, у меня коллеги поздравляют, а я не понимаю, в чем дело. Оказалось, что прочитали в местной газете о награждении моей старшей дочери Елены орденом матери. Об этом мы ничего не знали, и когда я позвонила ей с поздравлениями и спросила, почему нам не рассказала, мой ребенок просто ответил: я детей родила не из-за награды. Горжусь и восхищаюсь нашей Еленой Прекрасной, я бы так не смогла. Спасибо, Господи, за все, за детей, за внуков, здоровья, мира и добра. Всем хорошего дня. Фото отправляю моей дочери слева на фото. Мы уже посмотрели, действительно, Елена Прекрасная, класс, счастье всей вашей семье.
0: Так, ну что, друзья, продолжаем писать, да, не в газету. У нас своего рода тоже такая получается газета. Вайбер 257-8888 плюс 375-29 перед этим, естественно. Телеграм тоже по этому же номеру работает. Про нас написали в газете. Наша сегодняшняя тема — рассказывайте ваши интересные истории. Мы с удовольствием их донесем до всех наших слушателей. Совсем скоро будем играть в догадайку. Сейчас послушаем музыку. И когда звоните, вы узнаете об этом из нашего эфира. Далеко от ваших приемников не уходите, уж тем более не убегайте.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
3: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
2: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
4: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bank.
5: Великое князство Сула запрошае провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» – это не просто автомойка. Мы – настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи плюс 375-29-129-60-00.
9: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беды, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
10: Компания «Композитекс» – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт «Композитекс.бай».
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
11: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».
12: А вот это гадайка, друзья. Звоните 257-8888. Это городской номер прямого эфира. Код Минска 017. Нам нужно два участника. Разыграем мы в догадайке сертификат в ресторан «Чумацкий шлях» на 50 рублей.

0: простой ноги утро. Партнер программы – ресторан «Чумацкий шлях». Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дероны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно. Догадайка.
1: Ну что, Тетя, у нас сегодня мальчик-девочка, а точнее так, девочка-мальчик. Так, будет правильно. Татьяна из Солигорска у нас в гостях. Татьяна, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе. И Игорь из Минска. Игорь, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Слышно? Давно вас хорошо. Не было, Игорь.
1: Да. Я уже сказал историю, что нам показалось, что Игорь звонил в разминку. Да. И там очень похожий телефон. Мы думали, что это вы. Хорошо. Ну что же. Давайте я напоминаю вам правила догадайки. Сначала я сейчас буду перечислять существительные в мужском, женском, среднем роде, во множественном числе, в единственном числе. Возможны какие-то словосочетания, если будет совсем трудно. Вот. А нам нужно найти прилагательное, то есть характеристику определенную. Из множества мы выбрали одно единственное слово прилагательное. И кто его первый назовет, то есть я не сказал о том, что это прилагательное прекрасно сочетается с каждым из этих существительных. Вот, кто первым назовет, тот и пойдет в чумацкий шлях с сертификатом на 50 рублей. Все, по-моему, ясно, предельно. Если вдруг есть вопросы, уточнения, то, пожалуйста, если нету, то предлагаю начинать.
3: Да,
2: готовы.
1: Поехали. Догадайка. Ну что, емкость.
2: Огромная.
1: Да. Прозрачная. Конечно, я понимаю вас. Скат. Рыба такая, скат, помните, да?
2: Скользкая.
3: Круглая.
1: Как еще?
4: Круглая, скользкая,
1: да, понятно. Поле.
2: Гладкое.
3: Плоское.
1: Притяжение. Схема.
3: Схема,
1: да. Сеть.
2: Сложная,
1: да. Неплохо, но не то. Сеть. Нет. Хорошо. Плита.
3: Квадратная.
1: А на плите самовар.
3: Полный, да.
1: Конечно. Зачем пустой-то ставить? Понятное дело. Давайте дальше идем. Поток. Шар.
3: Бурный,
1: нет. Транспорт.
3: Вместительный.
1: Нож.
2: Острый.
1: Механизм.
3: Длинный.
1: Какой?
3: Длинный.
1: Нет. Механизм.
3: Надежный.
1: А вы знаете, забор, кстати, я подумал, странно, но на самом-то деле есть такой забор, бывает, да. Нет вариантов. Орган. Гитара. Слушайте, какой разброс невероятный. Нож, орган, гитара, поле, самовар. Ага, хорошо, мне нравится. Укол. Замок.
3: Приятный,
1: да. Вы знаете, этот вряд ли приятный, поверьте мне. Да, хорошо. Луч. Поезд. Ну, к транспорту.
2: Длинный.
1: Удар.
2: Сильный.
3: Мощный, сильный,
1: да, как правило, если он такой, то он и мощный, и сильный. Давайте так, смотрите, щит, столб.
2: Ага. Круглый.
1: Круглый столб, да, высокий, да, и круглый, но не то.
2: Бетонный,
1: нет. Согласен, да, контур.
3: Сетки.
1: Какой?
3: Гибкий,
1: нет. Сигнал. Треск такой, да, бывает. Мы его сразу узнаем. Да, прибор. Ага. Ну вот один из приборов — это холодильник.
3: Холодный,
1: естественно. Шок.
3: Полный.
1: Нет.
3: Полный.
1: Мотор. Насос. Нет.
3: Мощный,
1: хорошо, да. Камин.
2: Квадратный.
1: Кофейник. Щиток.
2: Прямоугольный.
1: Прямоугольный, надежный. Неплохо, но не то. Слушайте, шнур.
3: Не рвущийся.
1: Не рвущийся, естественно, он не рвется, да. Хорошо, трамвай.
2: Прочный.
1: Трамвай. Заряд.
3: Мощный,
1: хорошо. Привод.
2: Положительный.
1: Привод. Я размножаюсь, простите. Закройте глаза.
3: Гибкий привод.
1: Гибкий, да, ну какой. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Так, угорь. Про скаты я говорил. Угорь. Ну,
3: Польский.
1: Чайник. Чайник. Утюг.
2: Ну, круглый.
1: Круглый.
3: Металлический.
1: Металлический. Все что угодно.
3: Фарфоровый.
1: Так, идем в другой род. Идем в другой. Хорошо, давайте так. Линия. Сила. Связь.
2: Прямая.
1: Прямая, да. Волна. Нагрузка. Система. Вспышка. Машина. Изоляция.
3: Яркая.
1: Изоляция.
2: Крепкая.
1: Да, да. Хорошо.
3: Надежное было.
1: Надежное было. Кнопка.
3: Вызова.
1: Станция. Схема была, я вам называл. Да. Сеть. Сеть была. Ну.
3: Было, да.
1: Да, хорошо. Энергия.
2: Положительная.
1: Положительная, конечно.
3: Нарастающая.
1: Ну, давайте люстра.
3: Яркая,
1: да.
3: Стеклянная.
1: Какая?
3: Стеклянная.
1: Да, сигнализация.
2: Фигурная,
1: хорошо. Батарея.
2: Ребристая.
1: Ир, что делать, а? Слушай, я не знаю.
2: Чугунная.
1: Хорошо, давайте.
4: А самокат был?
1: Давайте дуга. Самокат, дуга.
3: Двухколесный.
1: Конечно. Хорошо. А давайте с лампочкой решим что-нибудь.
3: Яркая,
2: круглая.
3: Электрическая.
1: Ну, наконец-то! Ну, наконец-то!
4: У нас просто салют правильных ответов отсутствует.
1: Яркая, круглая, что стеклянная, но только не электрическая. Электрическая! Прилагательное, которое мы сегодня загадали.
4: Какая игра, слушайте.
1: Ой-ой-ой, шикарная игра, я считаю. Татьяночка, вы молодец, огромный, вы так классно играли, было очень здорово. Вы не расстраивайтесь, ни в коем случае. И вы обязательно звоните нам каждый будний день, а даже в выходные. Тетя ради этого будет приходить на работу.
4: Я за вас болеть буду. За вас уже все слушатели будут болеть, правда.
1: К сожалению, у нас...
4: Не сдавайтесь.
1: Да, не так много времени для того, чтобы, может быть, вашу историю услышать, если такая есть. Если что, напишите, пожалуйста, нам. Да. Еще раз вам огромное спасибо. Хорошего вам дня.
4: Привет, Солигорск большой.
2: Да, да, да.
4: Хорошего спасибо. Дня. Всего доброго. До
1: свидания. Пока. Игорь.
3: Ой.
1: Игорь.
3: А, да, да.
1: Ну, понятно.
4: Ну, вы сегодня дали тогда.
3: Так. Не, ну, за бутылку я вам не прощу. Как может быть бутылка электрическая?
1: Подождите.
4: Там был сосуд?
1: Не было бутылки электрической.
3: Не было?
1: Емкость была. А что это вы сразу как... А смотрите-ка, услышал слово емкость, сразу бутылка.
4: А у тебя, дедулечка, такие ассоциации.
3: Кого куда тянет?
1: Это не у меня, это у Игоря такие ассоциации.
4: Если ты говоришь емкость, все сразу же понимают, что-то свое.
1: Электрическая емкость, есть такое понятие, согласитесь? Конечно. Хорошо, мне понравилось, здорово. Ну что? Ну что?
3: Пощекотали,
1: согласен. Про газету что-нибудь расскажете? Есть минутка-две.
4: Вы же у нас снимались в «Буратино». Наверняка ж писали о вас в газетах после этого.
3: Ну, да, в газетах писали, и я там какие-то интервью давал, и про меня писали. Все было по-разному, поэтому... Не, было много интересного, но вообще меня все узнают после передачи «Когда поют солдаты». В 89-м году меня сняли на фоне Дусиалинского тоннеля на Дальнем Востоке. И после этого все говорят, мы тебя видели в телевизоре. Все.
4: С 89-го года?
3: Да, я был самый знаменитый.
4: Боже мой.
3: Где-то мы тебя видели, точно, в телевизоре.
1: Вы авторские оформили? Надеюсь, вы на них живете сейчас, нет?
3: Да, нет.
1: Капает потихоньку, да, в ту самую емкость. Хорошо, Игорь, спасибо вам большое за игру. Поздравляем вас с победой.
3: Да, спасибо, да.
1: Да, было здорово. Да. Хорошего вам дня.
3: Да, ну, вам тоже.
1: Очередной перерыв у вас будет какой-то, я так понимаю, да?
3: Ну, зачем быть назойливым и нахальным? Мне интересно, как другие.
4: Спасибо.
3: А вот сейчас, видите, подумали про меня, я взял и позвонил.
4: Ну,
3: как так бывает,
4: да, так, вот так бывает.
1: Я же говорю, у нас с вами всегда
3: что-нибудь. Мимо вас еду, думаю, надо позвонить, а вы говорите, вы про меня вспоминаете.
4: А к нам, если что, то с завтрашнего дня заезжайте.
3: Да.
4: За подарок.
3: Да, мы с вами в ментальном контакте. Хорошего дня.
1: До свидания.
4: И вам всего счастливо. Доброго. До Пока. Свидания. Друзья, каша Малаша очень скоро состоится. Слава богу, футляр для очков из натуральной кожи от Брикмак сегодня достанется кому-то из вас. Вайбер поможет победить. Встретимся минуток через пять. Белорусские исполнители на легендах FM.

0: рекламы компания «Брикмакс».
1: Более четверти века компания «Брикмакс» создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки «Брик» – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда «Брик». Важна каждая деталь. «Брикмакс.бай».
2: Каша-малаша.

0: Ну что, короли медляков у нас сегодня в гостях, да, по-другому к Скорпионс нельзя относиться. Каждый из нас хоть раз в жизни дотанцевал под какой-то из их баллад. А вообще, конечно, история группы, ну, как всегда, да, очень богата, очень интересна. И вообще, если задуматься, что сама группа там в разных, опять же, названиях, в разных составах, но начала образовываться в 1965 году, то это просто, понимаешь, ветераны медленных танцев, да и вообще просто... Яркие-яркие представители немецкой музыкальной культуры, друзья. Но сегодня я решила немножко продолжить вот ту самую историческую минутку, потому что вчера мы говорили про Бон Джови и конкретно немного коснулись вот Московского международного фестиваля мира. Я, честно говоря, не знала, что в Москве все это происходило в 89-м году. Я была очень маленькая. Ну и, понятное дело, только с возрастом ты понимаешь вообще, что видели люди наши, советские люди, хоть там уже и начало как бы так перестройки, да, но что это было для них, просто уму непостижимо. Смотри, значит, мы вчера говорили о том, что Бон Джови выступали на этом фестивале, вот Скорпионс тоже выступали на этом фестивале. Вообще, надо тут отдать должное и сделать отдельную программу про Стаса Намнина, потому что это он, по большому счету,
1: был... Организовал все.
0: С нашей стороны был таким очень большим активистом, да, и организатором. Ну, а с американской стороны там был один менеджер, который, собственно, отвечал за Бон Джови, в том числе. Разные версии есть, почему он выступил, так сказать, с их стороны. Вроде как там американские власти его заставили, чтобы не посадить в тюрьму. С другой стороны, американские власти его заставляли в 85-м году. Все это случилось в 89-м. И сам он в интервью говорит, что это не из-за того. То есть его обвинили в перевозке легких наркотиков.
1: Так.
0: Там из Мексики в США. И как бы, ну, его имя стало запятнано. И вроде как угрожал тюремный срок большой. Вот, но ему сказали, если хочешь, то надо как-то нам налаживать отношения. США, СССР.
1: Да.
0: Вот, поэтому тут, пожалуйста, вложись, заплати, вот, организуй. Но он сам в интервью это опровергает, потому что, говорит, это все дело там начало 80-х, 85-м году, все это закончилось в моей жизни, а ваш фестиваль был в 89-м. Это совершенно не связанная история, но вместе с тем он, да, имел связи с Оззи Осборном, с Боном Джови, со Скорпионс, с... Мотли Крю, Синдерелла группа приезжала, Скит Роу. В общем, там, кто вот любил рок, они просто сходили с ума. И ты понимаешь, значит, Стас Намин решил организовать фестиваль, который проходил под девизом «Рок против наркотиков». Это в Советском Союзе, да? Это был первый полноценный международный рок-фестиваль в СССР. Чтобы вот представить вообще масштабы, он транслировался в 59 странах мира. Это на Лужниках. Значит, телеаудитория вот в тот момент составила 1 миллиард человек. Говорят, что это было первое вот такое вот прям масштабное включение MTV. Около 200 человек, 200 музыкантов прилетело в Москву. Опыта такого прям вот в таких масштабах.
1: То, что это в СССР проводилось, понимаешь? Привлекло огромное количество зрителей.
0: Конечно, они впервые там появлялись. Для них это тоже было просто событием. В общем, в интернете, кому интересно, почитайте, посмотрите их там интервью, воспоминания, много снято об этом. Роликов, да. Ну, в общем, тут, конечно, я говорю, большая фигура — это Стас Намин, потому что, ну, кто не знает, это внук Анастаса Микояна. Поэтому, как он сам говорил, у меня не было денег, но у меня была власть. Все знали прекрасно его машину, он ездил по отдельной полосе, там, которая предоставлена, как у нас сегодня, для общественного транспорта. Ему отдавали честь, и у него был весомый авторитет, да? Чтобы хоть как-то что-то сделать. И слава богу, что он, конечно, связал свою жизнь с музыкой, потому что, ну, во-первых, это группа «Цветы», во-вторых, это «Горький пар», который появился потом после группы «Цветы». Это тоже часть вообще музыкальной истории.
1: Музыкальный театр Стаса Намина тоже, конечно, огромное количество нам подарил талантливых исполнителей.
0: Да. Ну и, в общем, Стас планировал организовать небольшой такой вот антинаркотический фестивальчик с участием пары-тройки западных звезд, да, в Олимпийском. Но в ЦК отказался. отказались согласовывать сначала фестиваль, заявив, что наркомания в СССР еще не стала такой проблемой, чтобы тащить сюда иностранных попрыгунчиков, понимаешь ли.
1: Вот так
0: в то
1: вот,
0: же
1: да.
0: время продюсерский центр Намина вел в тот момент сложные переговоры насчет концерта Бон Джови в Лужниках, ну и потом они уже решают все это вместе совместить с Оззи Осборном, в том числе. То есть это вообще что-то такое сумасшедшее. Люди там давали интервью, говорят, это впервые, когда мы на поле, на футбольном стадионе, мы сидели, мы лежали, было можно это делать в то время-то. Это, в общем... Потрясающее, конечно, было зрелище, представление. Так вот, организаторы арендовали чартерный самолет Boeing 757, который привез артистов из США и также забрал по пути из Лондона группу Scorpions. В общем, они летели около 200 человек в составе. В аэропорту их ждал кортеж из черных, естественно, советских лимузинов. Перемещались по городу артисты только в сопровождении, конечно, сотрудников КГБ, музыкальную аппаратуру и все необходимое для выступлений, внимание, включая питьевую воду и даже лед, как я вчера услышала в интервью, доставили на 64 фурах из-за рубежа. Вот лед импортировали из Швеции. Ничего. Они не знали, что есть в Советском Союзе. Они не знали просто. Они были готовы просто ко всему. Может быть, это в целях безопасности. Не знаю. Но то, что вот... как бы Советский Союз снял себя абсолютно.
1: Ну, они впервые действительно попадали
0: всю ответственность,
1: в это пространство.
0: Если что, да, понимаешь, что-то. Там может отравление какое-то случиться, мало ли что. Поэтому тут они сами за себя отвечали. Ну и почему Scorpions, друзья? Там про этот фестиваль можно говорить очень-очень много. Он ушел два дня вот хедлайнерами. Хотя было в первом дне, два дня шли концерты, в первом дне было решено не делать хедлайнеров. Но как-то так случилось, что фейерверки заиграли на выступлении Бон Джови, остальные артисты обиделись, там даже была какая-то драка за кулисами, то есть как так, мы же договаривались, что никто.
1: Дикий Запад что-то.
0: Приехали, понимаешь, да? А во второй день хедлайнерами были Scorpions, и здесь уже все поднимали руки, потому что, понятное дело, с ними никто рядом не стоял.
1: И они еще были на самой-самой вершине популярности как раз в тот момент, Scorpions, именно они. Я просто помню, что они у меня в машине звучали не переставая.
0: Вот, и «Ветер перемен» — это та песня, которая, собственно, появилась и зародилась после их выступления на этом фестивале. Надо сказать, что они были за год до этого, в 88-м году в Советском Союзе, но тогда в Москве им выступить не разрешили, побоялись, поэтому Ленинград им предоставили. Вместо 5 концертов там разрешили дать 10 концертов. В Москве они еще тогда не выступали, это их было первое выступление в Москве, они очень подружились со Стасом Наминым. Они общаются там вроде как до сих пор. Он, конечно, максимально для них делал все, что было возможно в его власти. И там и прогулки на теплоходе по Москва-реке, о чем, собственно, поется. Вот, барбекю, значит, в музыкальных кафе «Виктория» в центре Стаса Намина в парке Горького. И вот, собственно, участники группы очень впитывали в себя ту вот атмосферу. И они как-то очень прониклись к советской публике. То есть они немного были в шоке от города, где очень много было, скажем так, чекистов, да, и все было как бы запрещено, то сами люди очень хорошо знали их репертуар, и они были такие открытые, такие были классные. И вот песня «Ветер перемен», она, собственно, про то, что как бы... Но выросло новое поколение немцев, которое не идет в Россию с танками и оружием, она идет к вам с гитарами и рок-н-роллом. И пусть ваша балалайка пропоет то, что хочет сказать моя гитара. Это была песня про дружбу, песня про любовь. Вот. Через буквально несколько месяцев после этих событий пала Берлинская стена, где, собственно, они, потом через год они записали песню «Ветер перемен», ну и, собственно, потом они ее сделали и в русском варианте, и в испанском варианте, и мы до сих пор любим ее слушать, и любим подсвистывать, если что, любим пританцовывать, если надо, но изначально, вот, собственно, история песни такова. И я вас сегодня, друзья, хочу спросить, знаете, не, может, не самый музыкальный вопрос, и не про самый саму группу Скорпионс, ну, все-таки. Скажите мне, пожалуйста, у нас в Кашмалаш победит 15-й правильный ответ. Вот сколько стоил входной билет на тот самый фестиваль дружбы?
1: Дай варианты, мне интересно просто.
0: Даю варианты, очень простые. А, 5 рублей, Б, 10 рублей, В, 15 рублей. Вайбер плюс 375, 29, 257, 88, 88. Ждем 15-й правильный ответ, пока же заглянем на столичную улицу.
2: Пробки.
0: 8.50. Беларуси, Яндекс.Карты. Оценим дорожную ситуацию в Минске в 5 баллов. Движение достаточно плотное. 10-минутный затор в основном у нас на МКАД. От проспекта Независимости до улицы Дачной. Стоит Колос от улицы Белинского до Сурганова. Также стоит Кидышка от улицы Калиновского до Филимонова. Пробочка в 10 минут. Долгиновский тракт от улицы Орловской до улицы Пригородной. Ну, собственно, еще вот пробки на Кольцевой. Есть внутренняя сторона. 9 минут от проспекта Независимости до улицы Дачной. Также улица Мазурова до улицы Тимирязева. Все остальное, все вроде не страшно. Всем удачи и хорошего настроения.
2: Легенды FM. Реклама. Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж. Современный бизнес — это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
3: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
2: Не дай своей машине состариться. Авто Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушев. 22, сайт Alarty.by. Рекламная служба Радио Легенда FM. Телефон в Минске 269-5005.
4: Каша Малаша.
1: Ну что, успела почитать?
0: О фестивале мира, да, говорили мы сегодня, который проходил в 89-м году в Лужниках. И спрашивала я вас, сколько стоил туда билет. Были варианты 5 рублей, Б 10 рублей, В 15
1: Подожди,
0: рублей.
1: Вот я, честное слово, не знаю.
0: Да,
1: можно
0: я знаю, что
1: есть. Ну, пусть будет 15, мне кажется, 15.
0: Да, так, да? И есть.
1: Вот,
0: да.
1: Класс, да.
0: 15 рублей. Но перед началом концерта организаторы потом продавали билеты, смотри, по цене втрое ниже номинале, по 3 рубля, лишив тем самым возможность спекулянтов как-то увеличить свою прибыли, ну и заодно надо же было заполняемость организовать, вот, поэтому
1: класс,
0: официально
1: молодцы.
0: По 15, а потом решили уж не мелочиться, и, идите все смотрите, что уж, зря летели,
1: вот
0: что
1: вот именно, да,
0: 200 спасибо. Человек. Ну что, 15-й, кто у нас ответил правильно, становится Юля, номер телефона заканчивается на 643, поздравляем вас, получается футляр для очков из натуральной кожи ваш, где и как что забрать, сообщи, место в супер-игре номер 8, ну а сейчас, друзья, ветер перемен.

0: Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.
1: Легенды FM. В Минске 9 часов утра.
0: Новости на радио Легенды FM.
2: В эфире радио Легенды FM новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. В МВД Беларуси предупредили о новой волне активности мошенников. Только за последние сутки в милицию поступило более 500 сообщений. К счастью, большинство преступных попыток удалось пересечь. При этом было зафиксировано 59 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Сотрудниками МВД инициирована блокировка 278 фишинговых сайтов, поддельных интернет-площадок, которые имитируют магазины, банковские сервисы и другие популярные ресурсы, внешне неотличимые от настоящих. Также заблокирована возможность переводов на 62 иностранных платежных реквизита, приостановлены расходные операции по 70 банковским счетам. Задержано трое курьеров, у них изъято 32 тысячи рублей. В списке способов совершения преступлений у нас лидирует вишинг. Это телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонят и представляются должностными лицами. На втором месте это обманы при покупке товаров на интернет-площадках. Далее следует фишинг и псевдоторговля на финансовых биржах. В Беларуси с завтрашнего дня начнут выплачивать материальную помощь ко Дню Победы, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты. Выплаты продлятся до 8 мая. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945-го, выплатят по 5000 рублей. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, работники объектов противовоздушной обороны, а также лица, работавшие на предприятиях Ленинграда в период блокады, получат по 2500. Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших, пропавших без вести или инвалидам с детства, связанным с боевыми действиями, будет выплачено по 1500 рублей. На эти выплаты из республиканского бюджета выделено 10 миллионов 600 тысяч рублей. Новые правила въезда в зону ожидания Брест начнут действовать вечером 7 мая, пишет Белта. С 15.00 меняется схема движения транспорта для регистрации в системе электронной очереди. Теперь перед въездом машина проходит автоматическое распознавание номера, после чего водитель должен предъявить оператору свидетельство о регистрации, а при наличии льгот – подтверждающие документы. Зарегистрированные автомобили размещаются на свободных местах и ждут вызова прямо на территории зоны. Узнать о своей очереди можно через сайт, СМС или по телефону, а также по табло на месте. Если водитель не прибыл вовремя или покинул зону до вызова, регистрация аннулируется без восстановления. Онлайн-записи бронирования по-прежнему доступны на сайте предприятия. А туристические предпочтения белорусов можно определить по количеству купленных за границу авиабилетов. Так Белавия опубликовала топ-5 направлений, на которые наши граждане покупали квитки чаще всего с 30 апреля по 4 мая. На первом месте Москва, у нас далее идут Санкт-Петербург, Стамбул, Тбилиси и Калининград. К этому часу у меня вся информация, далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенды».

0: 9. Сейчас в Беларуси 9.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов, а далее...
1: Стой ноги утро. Стой ноги утро.
2: Белорусские исполнители на легендах автомобиля.

0: генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
2: Ох, друзья!
3: Ой, что это робится-то, а? Я бабуле сказала.
2: Да. А я думал, когда вот тему мы определяли, я думал, ну...
3: Он со мной спорил, я говорю, цыц.
2: Сколько там истории будет у нас, пока вы писали. Вот, оказывается-то, ой как. Спасибо вам огромное за то, что с нами.
3: Всем, да, за все.
2: И за ваши истории. Про меня написали или про нас написали в газете. Вот такая наша общая тема. Либо мы сами. Любые истории, связанные с нашим взаимодействием.

0: отношениям с печатью. День печати сегодня отмечаем, и поэтому ваша история принимаем. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Ольга пишет вот такую историю. Доброе утро. По данной теме мне вспоминается сразу две истории. Будучи в 4 классе, мы с классом поехали на Площадь Победы, и там встретили политического деятеля России Геннадия Зюганова. Нас всех сфотографировали на память, и точно знаю, что была публикация в одной из минских газет, но не помню в какой. А в лет 14-15 выпускался в то время популярный журнал «Топ» для подростков. И на последней странице была рубрика «Знакомство». Можно было отправить свое фото и кратко написать о себе, чтобы другие подростки со всей Беларуси при желании могли написать «Пообщаться». Не скажу, что мне не хватало общения со сверстниками, наоборот, общения хватало, но по совету своей старшей сестры, которая, кстати, в свое время отправила свое фото и краткий рассказ о себе в газету «Зорька», решила я попробовать. Она меня сфотографировала на фоне моих игрушек, потому что я очень любила плюшевые игрушки, написала кратко о себе и ждала. Прошла неделя, вышел журнал и тишина. Наступила вторая неделя, вышел новый выпуск и снова тишина. Я уже и не ждала, думаю, ну мало ли, много желающих, может, письмо мое не дошло в редакцию. И что вы думаете? Наступила третья неделя, я купила журнал, прям в ларьке открыла сразу последнюю страницу. И вот она, моя фотография и краткий рассказ о себе. Не заставили себя ждать и письма от ребят с разных уголков Беларуси. А еще спустя пару недель шла домой после уроков, догоняет меня мой одноклассник, держит в руках этот журнал «Топ», и при этом открыл на последней странице, где была моя фотка, и говорит: «Оль, ну ты молодец, я бы не рискнул». Я говорю: «Ну а что здесь такого? Надо быть открытым человеком и не надо стесняться». Вот так вот. Спасибо большое. Молодец.
1: Ой, спасибо. Спасибо всем. У Алексея Света столько воспоминаний, связанных с газетами и журналами. В общем, обо всем сейчас рассказал нам. Пишет: «Здравствуйте, милые работники Легенды ФМ. Сегодня хочу рассказать об интересном случае из моей жизни. Об интересных случаях, я бы сказала. Значит, сначала моего брата мы выдавали замуж. То есть, да, жениться он собирался. Намечалась свадьба на октябрьские праздники. Я написал в Слонимскую районную газету статью. Рассказал о брате, его жене, учительнице на начальных классов, красиво, в стихах поздравил с днем свадьбы. Мою статью напечатали. Потом я получил такую взбучку. Он говорил: никто обо мне не написал, а ты такой умница, почти меня опозорил. Мы хотели взять тебя в шафера, а сейчас в связи с тем, что ты так написал, штраф тебе, и не будем брать тебя в шафера. Я смеюсь, что еще один подарок есть у меня для вас в передаче «Здравствуй, товарищ из Москвы». Там вас ребята будут поздравлять песней и рассказом о ваших заслугах. Этот это так нас опозорил, говорит брат. Ну что ты говоришь, наоборот, прославил и люблю вас, и красиво поздравил. Какая разница, буду за шафера или нет, все равно за праздничным столом выступлю с тостом. О своем враче, который на высоком профессиональном уровне выполнил 4 операции из Москвы, о Викторе Ивановиче и руководителя института Федорова, написал небольшую статью в газете «Вечерняя Москва». Ее напечатали. Про это сказал мне на консультации мой врач и поблагодарил за внимание к его труду. Много статей писал о своих учителях и достижениях многих людей. О них в маленьких заметках и не расскажешь. Помню, сильно хотел попасть в «Лимит» и выписать газету «Роман газета» или «Журнал здоровья» и другие лимитированные издания. Попасть в этот список, то, что сейчас выиграть вот в какую-нибудь игру, которая по телевизору там разыгрывается. В общем, пишет: «Я писала о газете «Ригас Балтес», что написала объявление о знакомстве. Долгое время публикация таких объявлений о знакомствах была незаконной. Но потом, когда демографические проблемы стали очевидными, власти пошли на уступки. В Риге образовывались большие очереди, больше, чем за мясом и колбасой, и больше, чем за импортной обувью, около газетных киосков в четверг за приложением газеты «Ригас Балтес». В этой газете на всю страницу печатались объявления о знакомствах. Мне тогда захотелось принять участие и написать платное объявление за 25 рублей. Вот мой рассказ. Я своего выхода объявления ожидал полгода. Ничего. Вообще, раньше считалось писать такие объявления большим неприличием. Многие делали это со стеснением. А многим все-таки помогли людям найти настоящее счастье, особенно в больших городах. После того, как обратился в газету, в рубрику «Знакомств», разместил объявление, то стал популярным. Как мне потом сказала главный редактор, что вы были самым востребованным человеком. У меня было короткое объявление, я бы не сказала, что короткое. Желаю познакомиться с девушкой 20-25 лет, чтобы меня любили. Хочу создать отличную семью без оскорблений, чтобы с человеком можно было по-человечески поговорить, прожить всю жизнь только в большом согласии и любви, посмеяться, сходить в театр, на концерты любимых артистов, вместе проводить отпуска, обсуждать все новости, если это
0: позволит судьба.
1: Позволит судьба, вместе выполнять все работы, в том числе приготовление пищи, уборки, в общем, о себе. Зла никому не сделал молодой человек с определенными недостатками, пока с незаконченным высшим образованием, не люблю на повышенных тонах вести разговоры и не идеальный человек. Может, мне повезет и откликнется хоть одна девушка. И что? По почте получил больше 1000 писем со всех уголков Советского Союза. В многих письмах меня называли аферистом, проходимцем, мошенником. Я на них не обижался, в деликатной форме отвечал. На все письма в течение года дал ответ и никого не оставил без ответа. Честно поступил. Вообще, это большая, очень напряженная, но настолько интересная и увлекательная работа. С очень многими встретился по несколько раз. Разные были встречи, и хорошие, с приключениями, с курьезами. Не буду утомлять вас. Сейчас веду две группы садоводческих товариществ. Участвую в группе Красненского сельсовета Молодеченского района. С уважением к вам, Алексей Свита. Боже мой.
0: Спасибо.
1: Вот,
0: спасибо,
1: а ты говоришь, Алексей. Нет воспоминаний. 1000 откликов на одно объявление за 25 рублей. Год человек отвечал.
0: Спасибо. От Люси история. Давай успеем еще до рекламы. Доброе солнечное утро. В нашей семье тоже есть вырезки из газет. Есть супруг, стоит на городском празднике с выставкой своих и детских картин. Есть я тоже на празднике 8 марта в фойе фоткались. Народу много, корреспондентов. И вот на следующий день мне звонят. Ты видел себя в гомельских ведомостях? Я пошла, купила газету одну. Ага, красуюсь, сижу, смотрю на цветы. Ведь позировал-то я для подруги. Она фоткала, но, видимо, и фотографу понравилось, как я сижу. Но самый популярный снимок был моей сестры. Ей тогда было где-то около 25 лет, и гремела она на всю страну. Представь себе, она была дояркой. А тогда конкурсы были и между колхозами, и областями, и она везде была лидером, и отправили ее на республику. И там она первой была. Уже не помню, что ей там подарили, но были и приемник, и стиральная машина, и телевизор, и разной всякой мелочи. И приехали ее фотографировать из Минска корреспонденты. Она повела их в поле ромашек, да еще своих садовых насобирала, да по полю их типа для пущей красоты насадила. И сама с огромным букетом ромашек. В газете снимок был загляденье. Молодая, красивая, улыбается. И так одной рукой волос поправляет, а в другой ромашки. И полетели письма ей со всей страны. Просто огромными пачками. На дружбу, на встречу, на серьезные отношения. А сестра-то была уже замужем. Олежка, муж, значит, нервничает. Говорит, больше никуда не отпущу. А Томочка и сама не рада такому вниманию. Где-то с год ей все носили письма, а потом как-то все и улеглось. Но снимок у нее хранится, как память ее молодости и красоты, и, что самое главное, неимоверного трудолюбия. Сейчас она на пенсии, а краше домика, чем ее в деревне, не найти. И, кстати, в местной газете «Патриот» ее домик тоже красовался. Вот такая моя класс. Сестричка. Спасибо, Люся.
1: Ой, спасибо вам всем, друзья. Надо послушать музыку, а потом сдать экзамен как-то. С дипломом, без диплома, не знаю. Ну, в общем, мы еще вернемся к нашей печатной истории.
0: Отдохнем чуть-чуть.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
7: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
9: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».
11: Набор косметики «Модум» и наш легендарный диплом на кону экзамена. 257-8888, код Минска 017. Звоните, студенты и студентки.

0: С той ноги утро. Партнер программы – компания «Модум».
1: Знаешь, что мне больше всего нравится в нашем возрасте?
2: Что мы, наконец, живем для себя?
1: Да, и выбираем идеальное – от впечатлений до ухода за собой.
2: Вот поэтому я пользуюсь MyPulse – серией средств для интимной гигиены. В период менопаузы комфорт – это не каприз, это необходимость.
3: В основе MyPulse – опыт «Доктор Про» – сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
4: MyPulse. Новый этап, новая ты.
5: Тяни билет.
6: Михаил Михайлович, здравствуйте, дорогой.
7: Доброе утро.
6: Доброе утро. Вот прям вот не перестаю вами восторгаться, да. Вот всегда студент, всегда молодой, всегда уверенный в себе человек, да. Ну а что с другой стороны? Вы там в домике, в деревеньке, или у вас даже прям, наверное, и хутор, да, где-то в нашей?
7: Ну, не сказать, что хутор, просто народа мало, конечно.
6: Ну да, да, да. Вот сидите себе, учебники читаете, все повторяете, все знаете. Вот, сам Бог велел вам сдавать экзамены и показывать всем остальным пример, как это надо делать. Спасибо вам за звонок, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте еще раз. С хорошей вас погодой. Там все красота, да, наверное, там все зеленеет, да?
7: Да, все цветет, не то, что зеленеет.
6: Да, да, да, да, да. Да, хорошо. Ну что, давайте сдадим экзамен. В первую очередь, я напомню вам правила.
7: Попробуем.
6: Да, у вас будет одна минута. За эту минуту необходимо ответить минимально на 5 простейших вопросов и получить в подарок набор косметики «Модум». А если на 10 вопросов получится ответить, то и получится наш легендарный диплом. Всего вопросов 13. Если затрудняетесь в каком-то ответе, то тут же просите меня немедля перейти к следующему вопросу. У вас таких возможностей будет 3. Все просто, все понятно, но если вдруг хотите что-то уточнить, давайте это сделаем.
7: Нет? Вот давайте.
6: Все, настроились, да, настроились и приступили. 35 плюс 45.
7: Так, 70.
6: Вьетнам.
7: 80.
6: Вьетнам где находится, в Азии или в Африке?
7: В Азии.
6: В Азии. Закончите пословицу, не зная броду.
7: Не слыша воду.
6: Да, брод, это где мелко или глубоко?
7: Помельче.
6: Там помельче.
7: Да.
6: Аурум, латинское название какого металла?
7: Дальше.
6: Дальше. Как называется костный каркас, защищающий головной мозг?
7: Череп.
6: Да, в слове «защищающий» сколько букв «ща»?
7: Защищающий два.
6: Да, хорошо. Прямые, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются. Как они называются, эти прямые? Не пересекаются.
7: Которые? Параллельные.
6: Параллельные. Как будет по-белорусски? Иди туда, иди сюда.
7: Не знаю, куда.
6: Так, что? Хорошо.
7: Иди туда, иди сюда.
6: Конечно, да. И я в Батуми. В какой я стране? Давайте так, последний вопрос.
7: Грузия.
6: Батуми, Грузия, конечно, совершенно верно.
1: Совершенно. Сейчас будешь защищаться сам от меня, понимаешь?
6: А чего я от тебя буду защищаться?
1: Сколько букв ща?
6: Защищающий, 3 буквы ща, вот и все.
1: Человек взял и испортил.
6: Хорошо.
1: Диплом, шел на диплом человек.
6: На диплом? Хорошо.
1: 11 вопросов задано, 2 не отвечено.
6: Нет, не 11, я 10 пропустил, я Батуми, да, нет, 10 вопросов задано, 10 вопросов задано, не отвечено 2, 8 правильных ответов, да.
7: Ща не досчитал.
1: Не досчитали.
6: Да. Защищать.
1: Ну ничего, я им отомщу, не переживай.
6: А сколько букв в слове «отомщу»?
1: Вот ты мне ответишь потом.
6: Хорошо. Хорошо. Ну, мне, смотрите, золото, аурум, это латинское название золота.
1: Да. Не забыли.
6: Вспоминайте химию. Так, ну, брод где мелко, понятно. Да все хорошо, все хорошо. В Азии все, и 80 посчитали быстро. Ходи туды, ходи сюды. Ну, так, я думаю, уж так простенько. Вот. Ну что, что, поздравляем, набор косметики «Модум» ваш, порядковый номер ваш.
1: Да.
6: За дипломом. Химию подтяните, позвоните.
7: Главное за общением.
6: Да, главное за общением.
7: А то у меня месяц тут получился, что выбить из жизни был.
6: Да вы что?
7: Да, не было. Да, бывает в жизни.
1: Ну, спасибо, что сегодня с нами. А мы сегодня про газеты, про журналы, про нас написали в газете. Про вас, может, писали?
7: Не без этого.
1: Ну, расскажите.
6: Расскажите, конечно.
7: Ну, первая фамилия моя прозвучала впервые, наверное, еще в 70-х, где-то там в начале. Веселки. Я любил уже с детства отвечать на всякие ребусы. Потом «Берёзка», такой журнал был, помните? Так?
6: «Берёзка», белорусский журнал, да?
7: «Берёзка», да.
1: «Весёлка» бывший.
7: И что я там, получал разряды по шахматам.
1: О!
6: Да вы что, о, и про вас писали.
7: Да, да, я не учился, ну, знаете, как в деревне, негде было, секций никаких, получал шахматы и шашки, разряды по газетам.
6: Все ясно.
7: Да, присваивали за решение всяких комбинаций там и сюда.
6: А, я помню, помню, такие задачи ставились, да, да. Вот шахматно-математические задачи.
7: А потом присваивали разряды за решение. Класс. Так вот, был членом шахматного клуба «Звезды».
6: Угу.
7: Вот. Ну, а потом уже постарше, так сказать, когда работал, и «Знамя юности» писали о нас, уже по работе.
6: Вы говорите о нас, это про бригаду вашу?
7: Ну, коллективно по работе, но а потом уже где-то мне 55-летию отдельно про меня статья была.
1: Ух ты!
7: Ну, в сельской одной газете, так как я работал в министерстве, сельское хозяйство.
6: Так.
7: Поэтому, в общем-то, встречалась.
6: Встречалась.
1: Так вы звезда, да, что да, вы вот так скромно именно. О себе. Да, поаплодируй, да, Федосыч.
6: Да, да, да.
1: И я должна бы, я уже не говорила об этом до экзамена, но когда я сняла трубку, вы говорите, я Михаил Михайлович, я говорю, вы мой спаситель, да? Да, это, да, это правда. Когда Михаил Федосыч без ботинок зимних гулял по декабрю в прошлом году, заболел на полторы недели.
6: Я тогда и без летних был, вообще без ботинок.
1: И без мозгов. В том числе. Михаил Михайлович помогал мне, присылал вопросы для экзамена, чтобы я вот как-то экономила свое время. Спасибо вам всегда. Буду вас помнить. Добрым словом, вы большой молодец. Вот я убедилась, что вы любите составлять вопросы и все это фиксировать для себя.
6: Хорошо. Что, еще раз вас поздравляем, рады вас слышать, пусть у вас там все получается, не скучайте, я думаю, что работы много, да?
7: Хватает.
1: Приходите к нам в гости в программу «Приветов», будем вам еще тоже музыкальные приветы передавать с 13 до 15, чтобы веселее жилось, да?
7: Да.
1: Всего вам доброго, до свидания, спасибо за звонок. Друзья, не пропустите, очень скоро ваша любимая рубрика «Домашнее задание. Пятидневка». Собственно, второе слово Михаил Федосович по буквам вам в разнобой назовет. В пятницу в этой рубрике разыграем сертификат на 100 рублей в магазин рыбы и морепродуктов. В четверг рыбный день. Вчерашние буквы в Instagram Stories. Кто пропустил, списывайте.
0: Легенды FM. Реклама.
8: Да, дорогая?
9: Милый, ты где?
8: Я с Петром. Он машину на антикоррозийную обработку отдавал. Так вот, забирать поехали.
9: Ну и как? Сделали хорошо?
8: Ты знаешь, хорошо. Показали, рассказали, на подъемнике подняли, осмотрели. Все очень качественно. Давай и нашу к ним отгоним. Ты не против?
9: А где делали-то?
8: Да это у нас, в Жлобине, на Денитроле.
9: О, да! Один коллега тоже к ним машинку отдавал. Очень хвалил. Да, и спросил у Петра их телефон. Папа спрашивал.
8: Ну, записывай. 29-960-52-52. 960-52-52.
9: Все, милый. Спасибо. Люблю тебя.
8: И я тебя.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
10: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Стой ноги. Утро. Домашнее задание. Пятидневка.
1: Итак, каждую неделю загадываем вам музыкальную фразу, состоящую из пяти слов. Эта фраза музыкальная, потому что она звучит в известной песне. Песню вы знаете, и песня, как правило, в нашем эфире, она вам знакома. Поэтому фраза тоже вам известна, но мы слова переставляем местами, буквы перемешиваем и выдаем вам каждый будний день по одной такой бракадабре. В пятницу подводим итоги, и получает кто-то в подарок сертификат аж на 100 рублей в розничный магазин рыбы и морепродуктов. В четверг рыбный день. Вот такой у нас приз на этой неделе нашего домашнего задания. Буквы понедельника пока что еще находятся в инстаграме в сторис. Посмотрите. Скоро они оттуда исчезнут. А вот буквы вторника я прямо сейчас назову. Первая буква Н. Николай. Вторая буква П. Петр. Третья буква И. Ирина. Четвертая буква М. Михаил. Пятая О. Ольга. И шестая буква Т. Татьяна. Повторю еще раз. Н. Николай. П. Петр. И. Ирина. М. Михаил. О. Ольга. Т. Татьяна, друзья. И мы сейчас без песни сразу будем подводить итоги нашего утра, потому что еще есть у нас много сообщений. Хотим, чтобы все было красиво. Хотим все успеть.

0: Партнер программы «Соляная пещера «Снег».
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. «Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. «Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: С той ноги утро.
3: Какие мы все известные, знаменитые.
4: Я вот тоже читаю сообщение, хочу сказать, что одни звезды вокруг нас с тобой, Федосыч. Друзья, спасибо вам большое. У каждого из вас есть история про газету, про журнал, про какие-то теплые, приятные воспоминания.
3: День печати мы сегодня отмечаем, и наша тема про нас напечатали в газете. Да, и все, что с этим связано, пожалуйста, уже не рассказывайте. Мы уже, дай бог, нам
4: успеть постоять. Уже слушайте внимательно.
3: Да. Валентина пишет: здравствуйте, мои дорогие легендочки, так долго вас не слышала, сегодня снова мы вместе. У меня такая история из газеты, она у меня, значит, до сих пор хранится. В 2005 году мой портрет установили на Аллее Славы на предприятии, а параллельно тогда приходят журналисты, фотограф брать интервью. Я сказала, я фотографироваться одна не буду, да, потому что мы работаем все, да, почему я одна буду фотографироваться? И меня поддержали мои две коллеги, и мы пошли фотографироваться на улицу под Яблоню. Но фотографию не высылают, так как долго искать, спешу на дачу к соседям. Спасибо вам большое.
4: Командный труд. Ирина вспоминает. Доброе утро, уважаемая Ирина Михаил. В студенческие годы, когда я училась в БГИНХ в Минске, я и моя подруга летом работали в студенческом отряде проводниками на фирменном поезде «Минск-Москва». Это была возможность немного подработать. Ну и увлекательным, конечно же, было приключением, возможностью увидеть страну и познакомиться с новыми людьми. Через день мы, значит, отправились в Москву. Очень старались, ведь поезд фирменный. И вот в одной из поездок ехал какой-то корреспондент. Он с нами познакомился, попросил сделать несколько фото, и в скором времени о нашей работе и дружбе написали в газете. Статья была полна тепла и вдохновения. Она рассказывала о том, как мы справляемся с трудностями и находим радость в каждом дне. Это был наш первый шаг к признанию, и мы были очень рады, что наши усилия были замечены. Позже, к нашему удивлению, о нас написали и в экономической газете, и в статье писали, что наша работа проводников помогает развивать навыки общения и управления временем, качества, которые так важны для будущих экономистов. Мы стали просто звездами. Никогда не думала, что просто пару статей могут дать такой стимул для стремления делать все еще лучше, вдохновило продолжать развиваться. Сейчас вспоминаю эти дни, я с теплотой и ностальгией смотрю на наш жизненный путь с подругой. Эти моменты дружбы, работы и учебы стали важной частью моей жизни. Я благодарна судьбе и в очень большой степени тем неожиданным статьям в газете о нас за все прожитые эмоции и уроки. Дружим мы с подругой уже более 30 лет, и фото из газет сохранились до сегодняшнего дня. Очень смеются дети, глядя на них. Класс! Две подружки-проводницы поработали летом, подработали, и еще вот, собственно, и очень много жизненных уроков получили. Это тепло, это классно.
3: А вот еще про фотки в газете от Оксаны. Доброе утро. Я в недалеком 1985 году мы со своими дворовыми друзьями решили отпраздновать трехлетие нашего пятиэтажного дома. Подготовили концерт для своих жителей, значит, для всех жителей дома. Дом был и есть на окраине города Вилейка. Дети все приблизительно одного возраста, 11-15 лет. Детей много, кто с сестрами, с братьями. Собралось нас человек чуть больше 40. Ничего себе. А вообще классно. День рождения дома. Шикарный праздник. Родители нам помогли со сценой. Подсуетились. Прицеп от Зила доставили. Батюш. Ведущие были из наших постарше. Разучивались танцы, песни, читали стихи. Мальчики гимнастический номер показывали. Были сценки. Даже свой дворовый показ мод был. Готовились месяц. И в конце мая, по окончании школы, показали свой концерт длительностью 3 часа, тетя Ира. Верх нашего счастья была большая статья в нашей районной газете «Шлях пиромоги» с фотографиями, где банты у девочек были больше, чем голова. А мальчишек у каждого содранные коленки, но носы торчали выше чего-либо. Гордость до неба была за себя и за своих друзей. Мы каждый купил по несколько экземпляров, посылали своим бабушкам, дедушкам, другим родственникам. Хранили долго, у кого, может, и сейчас есть. Это была наша, тогда казалось, огромная Слава! Простите, спасибо за теплые воспоминания.
4: Ой, спасибо. Это же действительно, это прям событие на всю жизнь. Виктория пишет: «Доброе утро, я лучшая легендарная ведущая». Она с мужем написали в Березовской районной газете «Маяк». Там была такая графа: «Кто выходит замуж в этот день?». И нам потом бабушка ее на память подарила. Храним до сих пор. А летом будет уже 14 лет с момента нашей свадьбы. Супер! У Оксаны тоже есть воспоминания. Пишет: «Всем доброго утра. В моей жизни была история, когда нас, молодых специалистов, новоиспеченных продавцов, значит, распределили в магазин «Богатырь». Я работала в отделе женской одежды. Была поражена и возмущена скудным ассортиментом. Написала заметку в газету «Вечерний Минск», как обижены женщины пышных форм, какие неинтересные модели, скучные ткани и так далее. Как же меня потом пропесочили. На всех собраниях статью обсуждали, на всех производствах. А еще история про нашу свадьбу. Муж работал в межиздательском фотоцентре. Все друзья фотографы. И вот наша свадебная фотография в книге энциклопедии молодой семьи. А? Это был шикарный подарок для нас. Всем положительных эмоций и хорошего дня. Ну вот, одна фотография. А это энциклопедия. Все читают, все же хотят дома ее иметь. И тут ты прям в серединке книжечки.
3: Вот уж слава так слава, да. Наташа пишет: «Всем здрасте, я вот тоже хочу поделиться. В далеком 1974 году про меня написали статью в местной газете «Светлогорские новины», как самую читающую. Больше меня в то время никто не читал. Меня в библиотеке даже просили не приходить так часто, пожалуйста. А я читала сутками напролет. Наталья, вот отметили, в газете напечатали, да». Так, Анастасия. Мой дедушка и папа в разные годы работали в Академии наук Беларуси. В 2018 году я также работала в организации, входящей в структуру Академии. И в конце 2018-го правком Академии проводил чествование семейных династий работников Академии наук и организаций, входящих в структуру. И, значит, и мамы были номинантами. На вечере чествования фотографировал главный редактор газеты Академии наук. И позже в одном из выпусков газеты была опубликована заметка о номинантах и наши фотографии. И еще, примерно в 2000-2004 годах в Минске издавалась газета «Свадьба», в которой я в том числе публиковались поздравления для молодоженов, юбиляров и с разными датами семейной жизни. Так я таким образом поздравляла с днем рождения семьи нескольких своих подруг и их мужей. Публиковали их свадебные фото и мои поздравления. Спасибо.
4: Ой. Наталья вспоминает: «Доброе утро, легендарное утро. Вспомнила, в каком-то году писала журналистка историю про новогоднюю историю, про самую лучшую фотографию на новогодней елке Солигорска. И мы тогда с парнем и подружкой фотографировались, и вдруг она случайно нас фотографировала. И мы с парнем тогда, ну, хорошо получились, а на следующий день мама всех на уши подняла, кричит: «Любимая семья, у нас-то новости! Нашу Наташку в газете выпустили и в новостях показывают, бегом смотреть. Попробуй найти статью и скину обязательно всем». Ну, вот тоже такие воспоминания, конечно, когда это происходит много-много лет назад. Вот, собственно, еще Светлана на белорусской мове, я в Телеграм отметила, говорит: «Вы мне сегодня воспоминания разбередили, разбередили мое творческое эго. Получается, первая публикация была даже раньше, в 4 классе, где-то 83-й год. Веселка, часопис. Верш мой надруковали, правда, у школе тогда надо мной посмеивались и оказали писателька. Олег Али от веселки пришел. Подарунок были такие ляльки, какие треба было выразать, и вопротку да их, причем на твердой паперы. Гэта был скарб, и я перестала крыўдавацца. Атрымоўваецца, что с дзяцінства полюбила гонорары. На жаль, часопіс, у адрознення от «Палескай правды» и «Пінскага вестніка», не захаваліся. Думаю, что тым, кто працаваў у названых мною газетах, будзе прыемна пачуць словы прывітання от свята с пожаданиями цікавых тем, да пристойных гонораров.
3: Спасибо. Спасибо. Викуля пишет: с добрым утром. В школе я училась в белорусском классе. Наш классный руководитель Микулевич Наталья Иосифовна была еще и нашим режиссером-постановщиком. Благодаря нашей руководительнице мы участвовали в разных постановках и, конечно, занимали призовые места. И вот в очередной раз мы ставили Куполинку в Заславской школе номер один. Приехало очень много приглашенных гостей, в том числе с газеты «Народная Нива». Постановка прошла на ура. Мы выступали в белорусских нарядах и пели народной мове, а после выступления наш класс напечатали в газете. Там было написано: «Гордость нашей школы». Было очень волнительно и трогательно. Спасибо большое. И от Людмилы, да, сообщение. Доброго утра всем. Если бы не ваша тема, я бы уже и забыла, что в моей жизни была такая история. Раньше люди были не так раскрепощены и открыты, как сегодня. И тогда скромность и стыдливость брали верх над здравым смыслом. Человек, особенно женщина, должен был соответствовать строгим моральным стандартам. И это, конечно, правильно. Но в одном из журналов читаю статью, как некая девушка прикрепила на заднее стекло автомобиля объявление «Ищу мужа». И далее рассказывалось, кто и как на улицах города на этот поступок реагировал. А это поступок, решила я. И тоже, значит, очень эмоционально отреагировала. Написала письмо в редакцию, выражая свое восхищение смелостью этой девушки. Я писала о том, что девочка молодец, что молодым людям сложно познакомиться, что хороши все способы, и даже предложила свои варианты знакомств. Мое письмо напечатали в следующем выпуске журнала. Через время нахожу в почтовом ящике конверт. А это из редакции пришло письмо с предложением от главного редактора ввести в журнале новую рубрику «Купидон». Радости моей не было предела, тем более, когда сам главный редактор отметил слог, стиль письма и все такое. Но я тогда была замужем, родила сына и училась в институте. Подумала, что мне не потянуть такую ответственную нагрузку, и, поблагодарив за предложение, отказалась. А позже узнала, что смелое объявление «Ищу мужа» сработало, и муж для девушки нашелся благодаря журналу. Спасибо, что в нашей жизни было и есть печатное слово, которое может согревать сердца, просвещать умы и объединять людей. Ой, какая позитивная нота, на которой мы заканчиваем, друзья. Но не случайно это сообщение мы прочитали уже действительно сегодня последним. Мы решили с Ирой, что автор Людмила этого сообщения становится нашей героиней дня.
4: Может, кому-то подсказку даже дали сегодняшним эфиром. Может, кто-то тоже на лобовое стекло себе что-нибудь наклеит, если нужно. Почему нет? Все способы хороши, если действительно люди чего-то хотят. Людмила, спасибо, вы наша героиня дня. Сертификат на посещение соляной пещеры «Снег» на две персоны ваш. Где и как его забрать, мы сообщим. Место в суперигре у вас номер 10. С чем мы вас и поздравляем, друзья. Также каждого из вас поздравляем с сегодняшним праздником, потому что, как оказалось, все мы имеем отношение к печатному слову в большей или меньшей степени, и всем нам есть что вспомнить. Спасибо вам огромное за компанию. Об этом сегодня еще поговорим с 13 до 15 в программе «Приветов и поздравлений». Ну, а на сегодня программа передачи «Стой ноги утро» объявляется закрытой.
3: Да. Всем хорошего дня солнечного. До завтра. Пока.
4: Да что ты пугаешься?
2: Легенды FM. Реклама. Звукомания в руки вверх бая. Это не просто викторина, а музыкальное шоу для ностальгирующих по 90-м и нулевым. Это командная игра, где каждый из вас получит невероятные эмоции и подарки. Не пропустите этот вечер хорошего настроения. Запись команд по телефону +375 33 303 0033. Звукомания. Ждем вас. Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.

0: 94.1 FM.
1: Для тебя самым лучшим мне хочется быть. Все земные пути я готов обойти, все моря я готов переплыть. Ты поверь, я сумею всем сердцем любя с неба звезды достать, чтоб единственным стать для тебя. Будет радость ярче летних радуг и не злыми

0: Для тебя, для тебя, для тебя,
1: для тебя
0: мир прекраснее сделаю я.
1: Для тебя
0: и рассвет, и зарю я тебе подарю, громче петь.

0: для тебя, для тебя, для тебя,
1: для тебя.
0: Самым лучшим мне хочется быть
1: для тебя.
0: Все земные пути я готов обойти, все моря я готов переплыть
1: для тебя.
0: Ты поверь, ты поверь, ты поверь, я сумею всем сердцем любя с неба звезды достать, чтоб единственным стать для тебя, для тебя, для тебя. Для тебя.
2: Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 10 часов утра. Новости на радио Легенды ФМ.
3: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. В наших школах 7 мая пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. Об этом сообщили в Министерстве образования. Его цель – расширить знания учащихся о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и укрепить патриотическое воспитание. Школьникам напомнят, что 9 мая остается священной датой, а память о солдатах, партизанах и подпольщиках бережно сохраняется. На уроке также расскажут о миллионах жертв фашизма, людях, угнанных в рабство и погибших в лагерях и гетто. Особое внимание уделят подвигу женщин на фронте и в тылу. Синоптики прогнозируют сегодня по югу Беларуси до плюс 30. Такую погоду принес к нам антициклон Винфрид, сообщил Белгидромет. 5 мая на большей части территории страны будет от 21 до 27. Тепла по югу до плюс 30, сказано в телеграм-канале ведомства. Согласно прогнозам, днем возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Завтра также не обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит от 8 до 15, днем от 22 до 29 градусов тепла. Однако во второй половине недели начнется похолодание. Оно будет сопровождаться дождями, грозами, порывистым ветром. В ночные часы плюс 9-15, по северу местами от 5 до 8 тепла. Днем в четверг на севере страны от 13 до 14. По юго-востоку жара сохранится, обещают до плюс 28. Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя Mercedes-Benz на трассе М1 Брест-Минск, граница России, в Крупском районе. За рулем был 41-летний житель Смолевич, и физическое состояние мужчины вызвало у инспекторов подозрение. Результат медосвидетельствования – 2,44 промилле алкоголя. К слову, тяжелое отравление алкоголем, при котором возможно наступление смерти, составляет от 3 до 5 промилле. Более 5 считается для человека смертельным. В отношении водителя составлен протокол. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. В ГАИ напомнили, что от 0,3 до 0,8 промилле штраф 100 базовых величин, это 1 базовая 45 рублей, и лишение прав на 3 года. Более 0,8 промилле штраф уже составляет 200 базовых и лишение прав на 5 лет. А в случае передачи управления транспортным средством лицу, который находится в состоянии опьянения, владелец автомобиля платит штраф от 50 до 100 базовых и лишается прав на 3 года. Мингорисполком опубликовал подробную программу городских праздничных мероприятий ко Дню Победы. Главной локацией станет территория Дворца спорта. Там 9 числа с 12 до 23.00 пройдет праздничная программа «Дорогами Победы». В музыкальной части примут участие звезды белорусской эстрады, в числе приглашенных артистов российский певец Олег Газманов. На следующий день, 10 мая, праздничное мероприятие продолжится с 12 до 15 часов у Дворца спорта. Там пройдет программа «Под мирным небом Беларуси». Праздничный фейерверк начнется 9 мая в 11 вечера на 6 площадках города. В сквере Старостинская Слобода, парках имени Уга Чавеса, имени Павлова, микрорайоне Дрозды, возле Чижовка-арены и у Национальной библиотеки. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
2: Погода на радио Легенды ФМ.
3: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, осадки в Минске и Витебске. В Молодечной Лиде плюс 23, в Минске и Витебске 25 градусов тепла, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28, а в Гомеле плюс 29. Сейчас в Беларуси 10.04. Следующий выпуск на

0: Радіо Легенди ФМ. Здоровым быть легко. Для детей старше 16 лет.
1: Партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
3: Зайди на сайт или в приложение «Аптека.бай». Найди там лекарства, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
4: «Аптека.бай» – удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня я, Елена Божидай, отвечаю на ваши волнующие вопросы.
6: В чем польза авокадо?
5: Авокадо – это фрукт, который можно назвать настоящим суперфудом. Оно на 90% состоит из ненасыщенных полезных жиров, которых не стоит бояться. Омега-3 и омега-9 особенно необходимы для работы нашего мозга. Еще авокадо содержит самое главное антивозрастное вещество – глутатион. Он выводит свободные радикалы из организма, тем самым помогает нам сохранять молодость. Авокадо положительно влияет на работу нервной системы за счет содержания витаминов группы В и магния. А вот из-за содержания витамина А это обязательный продукт для тех, кто имеет проблемы со зрением, с сетчаткой. В авокадо присутствует бета-ситостерин, который снижает уровень плохого холестерина, положительно влияя на сердечно-сосудистую систему.
6: Личная рекомендация.
5: Так как жиры продлевают чувство сытости, добавив в рацион авокадо, чувство насыщения сохранится до следующего приема пищи, и вам не захочется перекусить чем-то вредным. Ваш проводник к здоровью – Елена Божидай. Берегите себя.
0: Здоровым быть легко. Вы слушаете «Радио Легенды».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда FM». Телефон в Минске 269-5005.

0: Легенды ФМ. Реклама. Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дероны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
0: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
1: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенды ФМ. Легенды ФМ.

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM. Легенды FM. В Минске 11 часов утра. Новости на радио Легенды FM.
1: В эфире радио Легенды FM новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Культурное наследие Беларуси решили систематизировать. Для этого создадут реестр памятников и мемориалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Документ должен внести ясность в процессы создания и реконструкции произведений монументального искусства. Речь идет о произведениях, созданных по инициативе иностранных государств в Беларуси, а также произведениях, созданных Беларусью в иностранных государствах. Местным властям упростили процесс принятия решения о возведении новых произведений искусства. Реестры будут опубликованы на интернет-ресурсах государственных органов. Ознакомиться с ними и узнать информацию о памятниках сможет любой желающий. Продолжаются работы по ликвидации лесного пожара в Грудненском районе возле деревни Узбереж. Как сообщили в МЧС, в работах задействованы вертолет Ми-8, 23 единицы техники и 83 человека, из них 5 единиц техники и 20 работников МЧС. Как сообщалось ранее, пожар был локализован. Мошенники обманом и угрозами вынудили студента из Минска стать их курьером. Сначала 20-летнему парню позвонили якобы с Белпочты и сообщили о заказном письме из Министерства образования. Для подтверждения доставки попросили назвать адрес электронной почты и код из СМС, а вскоре пришло электронное письмо от поддельного портала «Е-послуга». В нем было указано, что мошенники завладели его данными и незаконно переводят деньги за границу. Чтобы избежать уголовной ответственности за терроризм, минчанину надо было перейти по ссылке из письма, отправить свою фотографию со студенческим билетом и выполнять все указания куратора, а именно встретиться с незнакомой женщиной и забрать у нее пакет. Его студент должен был на такси отвезти в Могилев и передать другому внештатному сотруднику. В пакете было 70 тысяч рублей. Его минчанину передала 74-летняя жительница Кубрина, которая стала жертвой аферистов по системе водоканала и специально для этого приехала в столицу. Возбуждено уголовное дело. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском готовится к масштабным торжествам ко Дню Победы. 9 и 10 мая там пройдет реконструкция одного из ключевых эпизодов Великой Отечественной Берлинской операции. Это традиционная часть программы, которую ежегодно посещают десятки тысяч жителей и гостей страны. Реконструкцию боя можно будет увидеть оба дня, билеты уже в продаже. Для удобства гостей организован специальный автобус. Организаторы предупреждают, ожидается большой поток посетителей и советуют приезжать заранее, минимум за 3-4 часа до начала реконструкции покупать билеты онлайн, чтобы избежать очередей. Парковка ограничена. По опыту прошлых лет, свободных мест после 11 утра там практически не остается. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио Легенды FM.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, дожди в Минске и Витебске. Молодечная Лидия плюс 23, в Минске и Витебске 25 градусов тепла, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28, в Гомеле до плюс 29. Сейчас в Беларуси 11.03, следующий выпуск новостей слушайте в 12 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании. Знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
8: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.

0: подробности Олимпийский бай и Инстаграм.
1: Рекламная служба Радио Легенда ФМ. Телефон в Минске 269 50 05. Радио Легенда ФМ.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
2: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с оплатой частями до 12 месяцев. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Белорусские исполнители на Легендах ФМ.

0: Легенды ФМ. В Минске полдень. Новости на радио Легенды ФМ.
1: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Как сообщает телеграм-канал Полпирова, в центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината Дзержинский. В составе участников совещания премьер-министры и вице-премьеры, руководители комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облисполкомов. Речь о долгах, эффективности решений и реальной отдаче для экономики, говорится в сообщении телеграм-канала. Запреты на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси. По последним данным Министерства лесного хозяйства, это Переставицкий, Волковыский и Свислочский район Гродненской области, также Лельчицкий район Гомельской и 5 районов Брестской, Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский. Также запреты затронули 4 района Минской области – Вилейский, Дзержинский, Минский и Солигорский. Во всех остальных районах страны посещение лесов ограничено. Интерактивная карта постоянно обновляется в зависимости от погоды. За апрель белорусы купили более 1600 зеленых автомобилей отечественной сборки. Как рассказали в Белджи, лидером продаж стала электричка Geely X2, и купили 740 водителей. По сравнению с мартом, продажи выросли в полтора раза. Это компактный хэтчбэк, который у нас начали собирать осенью прошлого года. В марте в Белорусской автомобильной ассоциации сообщили, что продажи этого электромобиля за месяц выросли на 125% до 383 единиц. В топ-продаж в зеленом сегменте в апреле электрокарбон. Кроссовер Geely X5, их купили 390 водителей, и гибридный кроссовер Belgi X80 480 единиц. Рекордный спрос на электромобили связан с общим ростом интереса к таким машинам. Еще одна причина – заметно интереснее стали условия их продажи. К новостям компании. Бытовая химия Fast Buy – чистота, которая работает на вас каждый день. Средства для стирки, уборки и ухода за домом эффективно, удобно и без лишних усилий. Ищите на полках магазинов вашего города и на маркетплейсах Wildberries, Озон и Мол. А в начале лета Светлогорск станет центром притяжения спортивной жизни всей Беларуси. Город в Гомельской области примет масштабный спортивно-культурный фестиваль «В итоге». Он пройдет с 4 по 6 июня. В этом году праздник обещает быть особенно насыщенным. Город ждет не только визит прославленных чемпионов, но и открытие новых спортивных объектов, а также уникальные арт-проекты. Одной из изюминок фестиваля станет художественный интерактив «Старт». В парке на улице Калинина юные участники вместе с профессиональными белорусскими художниками завершат оформление нового многопрофильного скейт-роллер-парка. Темой для росписи площадки выбрано самобытное народное искусство соломоплетения. Образы и орнаменты, вдохновленные этой техникой, украсят спортивный объект, подчеркивая связь поколений. Стоит отметить, что белорусское соломоплетение включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и фестиваль станет площадкой для популяризации этого уникального ремесла. К этому часу у меня вся информация, а далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-02-42.
0: Погода на радио «Легенда ФМ».
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, дожди в Минске и Витебске. Молодечная Иллидия плюс 23, в Минске и Витебске 25 градусов тепла, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28, в Гомеле до плюс 29. Сейчас в Беларуси 12.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 13 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Аларти Бай. Более четверти века компания Брикмакс создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Брик – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Брик. Важна каждая деталь. Брикмакс.бай.
2: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
3: Зайди на сайт или в приложение аптека.бай. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
4: Аптека.бай. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
5: Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт «Казан-караван.бай» и сделай свой выбор.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
9: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: Следующий легендарный хит вам дарит книжный магазин «Эксмо АСТ». Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.

А где тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память.

она, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда.

0: грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Легенды ФМ.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Белорусские исполнители на «Легенды ФМ».

И все ж, наверное, по жизни неспроста. Упорно ищем мы волшебные места, держа за

0: Легенды ФМ. В Минске час дня. Новости на радио Легенды ФМ.
1: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. В Беларуси проживает более 570 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 269 – это участники и инвалиды войны, те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в Красной армии. Также это 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и 3 ветерана, работавших на объектах ПВО. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Марина Артеменко, пишет Белта. Кроме того, 5500 наших граждан признаны пострадавшими от последствий войны. 90% из них – это бывшие узники концентрационных лагерей, а средний возраст участников войны составляет 99 лет. Большинство из них проживают в Минске и Минской области, это 93,49 человек соответственно. Самому молодому участнику 92 года, а самой возрастной женщине недавно исполнилось 106 лет. Проживает она в Минске. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым уже более 100 лет, у нас насчитывается 250 человек. Это фактически 40% от всех долгожителей Беларуси. Всего у нас чуть более 600 человек, которые достигли возраста 100 и более лет. Восстановление пострадавшего от взрыва газоподъезда в доме по улице Кусарева в Гомеле будет полностью завершено к началу июля. Такие сроки поставил перед строителями губернатор области Иван Крупко в ходе выездного совещания, пишет «Спутник». Известно, что все пострадавшие этажи построены заново, практически завершена укладка кровли и начаты работы по капитальному ремонту дома. Было смонтировано 114 железобетонных элементов и 28 металлоконструкций. Третий подъезд передан субподрядной организации для выполнения ремонтных работ. Напомню, взрыв газа в одной из квартир многоэтажки произошел 17 декабря. В результате тогда погибла женщина. Афанипаль ждет крупнейшее расширение за последние годы. Ожидается, что к 2035 году его население увеличится с 19 до 29 тысяч человек. Там планируют освоить новый район площадью 203,5 гектара. Как пишет Фанипальбай, город будет расти на юг, в сторону деревень Антосина, под Сосонье. На месте нынешних полей там построят 157 тысяч квадратных метров жилья, это примерно 2400 квартир. Также там будет выделено до 300 участков под частные дома. В новом районе должны появиться школа, два детсада, торговые объекты, рынок, гостиница, бизнес-центр, кафе и спортивные залы. Остаются вопросы по срокам реализации проекта. Застройку формально разделили на два этапа – до 2030 и до 2035 года. Однако конкретных дат начала работ пока нет. Более 10 миллионов семей из Беларуси и России передали фонду Алексея Талая монеты, которые войдут в единый сплав памятника, установленного на Поклонной горе в Москве. Собрано свыше 6 тонн монет, об этом сообщил «Спутник» исполнительный директор фонда Владимир Казбанов. Завтра в Микошевичах пройдет торжественная церемония заключительного сплава монет для памятника «Живая память благородных поколений». Единый сплав будет добавлен в памятник на Поклонной горе в Москве и попадет в музей воинской славы Беларуси, России и дружбы стран по всему миру. Ранее монеты для памятника уже передали фонду президента России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Это будет третий монумент в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первые два находятся в Беларуси, в Минске и Бресте. К этому часу у меня вся информация, а далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-0242.
0: Погода на радио «Легенда ФМ».
1: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность без существенных осадков. В Витебске плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, а в Гомеле и Пинске до плюс 30. Сейчас в Беларуси 13.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 14 часов. А далее в эфире программа «Привет и поздравлений». Это ваш день.
3: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Лучшая музыка в вашей молодости. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Генеральный партнер программы – компания по международным грузоперевозкам из Китая «Энда Лайнс». Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В «Энда Лайнс» учитывают все – ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки, безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт endalines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: А к нам, друзья, пишите Вайбер, Телеграм, доступные для вашего хорошего настроения. Мы стартуем прямо сейчас. Меня зовут Ирина Лойко. Всем привет, 13:08 на часах. А это значит, что до 15 весело, музыкально, здорово. И с хорошим настроением будем проводить время. Спасибо вам огромное за обратную связь. Присоединяйтесь, пишите. Номер для связи плюс 375-29-257-8888. Отправляйте привет и поднимайте настроение, слушайте хорошую музыку. И оставайтесь на волнах лучших воспоминаний. Тем более, что поговорить сегодня нам есть о чем. Ну что, мы с утра пораньше уже с Видосычем сегодня говорили с вами о том, как вы себя вдруг вот узнали в газете. Про меня напечатали в газете, была тема утреннего эфира. И есть что каждому из вас вспомнить. День печати отмечается в Республике Беларусь. Дата приурочена к выходу первого номера газеты «Правда» аж в 1912 году. 114 лет назад. Это же просто огромнейшая история. По газетам можно вообще было судить о жизни, о поколении, обо всем на свете. И сегодня здорово, что печатные СМИ продолжают жить. Мы продолжаем их читать. Мы продолжаем что-то интересненькое искать, и они продолжают нам во всем помогать. И вот я с утра не обратил внимания на одно сообщение от Татьяны. Мне кажется, оно сейчас нам в программе очень сильно пригодится. Пишет: «Здравствуйте, мои легендочки. Хочу рассказать, как я недавно поздравила своего отца с днем рождения. Есть такие магазины с ретро-прессой. Я отправила туда полную дату рождения именинника, выбрала газету. Там огромный архив печати, и они напечатали в той газете за 1950 год поздравления с моей заметкой и фотографиями для папочки. Ему в день рождения это очень сильно понравилось. Там даже на первой странице было поздравление с 23 февраля от товарища Сталина». Вот как газеты могут вернуть в прошлое и вызвать потрясающие эмоции. Спасибо, Татьяна, что поделились. Может, кому-то вот тоже пригодится эта информация для поздравлений для своих близких и дорогих людей. Ну, а сегодня, я уверена, что и вся большущая семья «Легенды FM» и коллектив радиостанции поздравляет коллег из групп издательства «Белбланка ВТ» с профессиональным праздником. Татьяна вместе с нами пишет: «Здравствуйте, уважаемые легенды. Сегодня мы хотим поздравить себя и всех своих коллег РУП издательства «Белбланка ВТ» с профессиональным праздником с Днем Печати. Желаем новых карьерных высот, неиссякаемой энергии, интересных проектов и, конечно, стабильно высокого дохода. Пусть работа приносит радость, а в коллективе царит взаимопонимание, крепкого здоровья, удачи и реализации всех намеченных планов». Мы тоже всего этого желаем и в подарок, как и просили, дарим вам сегодня, девчонки, группа «Мираж». Музыка нас всех связала, как ни крути.

0: для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Ой, какая прекрасная группа «Пакет конфет» готовится выйти в эфир с композицией «С днем рождения, доченька», потому что сегодня у Алены Кашанской день рождения. Мама Таня пришла к нам в гости, пишет: «Здравствуйте, наши дорогие Легенды FM. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу любимую дочь, жену и мамочку Алену Кашанскую. Дорогая наша девочка, поздравляем тебя и обнимаем с любовью. Все наши пожелания сегодня сводятся к одному. Будь, пожалуйста, самой счастливой на свете. Ты наша гордость и наша бесконечная радость. Пусть в твоей жизни всегда царят гармония и тепло, нежность и взаимная любовь. Крепкого тебе здоровья, женского счастья, бесконечной любви от детей и, конечно, Божьей благодати. Береги и цени себя, а мы тебя очень-очень сильно любим. С уважением, родители, муж и детки. И, пожалуйста, подарите для нашей Аленушки целый пакет конфет. С удовольствием, Алена! И мы вам желаем еще много-много лет получать вот такие вот и музыкальные, и не только приветы от родителей, от своих самых дорогих и близких людей, потому что в этом и есть наша самая большая сила и самое большое человеческое счастье. Будьте любимой доченькой! Еще 300 лет, как минимум, счастья вам в новом году жизни и всего хорошего!

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Для вдохновения. Для встреч с друзьями. Для праздника. Легенды ФМ. Это ваш день. На радио Легенды ФМ.
6: Действительно, для праздника, друзья, 5 мая на календаре. У нас с вами сегодня вторник, и в Беларуси отмечается День печати. И здорово, что передаете привет и поздравляете ваших дорогих и близких людей. Валентина вместе с нами пишет: «Здравствуйте, наше любимое радио Легенда ФМ. Хотим сегодня через ваше радио поздравить нашу доченьку с профессиональным праздником – Днем Печати, а также ее коллег, которые работают в городе Карма в газете «Заря над Сожем». Всем крепкого здоровья, счастья в каждый дом, успехов и удачи в работе, побольше интересных статей и всего самого-самого наилучшего. Мама Валя, 759, последний цифры номера телефона. И доченьке привет, и всем ее коллегам. Также Валентина Смольская из Гомеля с нами пишет: «Добрый день, дорогие легендочки. Сегодня празднует День печати все, кто причастен к этой отрасли. Для меня это тоже праздник, так как я работала в системе Союзпечати 15 лет. Хочу сказать, что у нас был замечательный коллектив, очень сплоченный, очень дружный. На сегодняшний день систему присоединили к Белпочте, и система Союзпечати, к сожалению, перестала существовать. Но хочу сегодня поздравить с Днем печати и попросить передать песню «Как прекрасен этот мир» для всех работников нашей системы. И пожелать всем здоровья, счастья и помнить о тех днях, когда это было делом нашей жизни. Всех с праздником! Правда.

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать, быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Будьте собой, друзья, не ищите поводов важных, очень таких серьезных. Если грустно, если одиноко, если просто очень хочется кому-то передать привет, вызвать улыбку, поднять настроение, вайбер, телеграм во всем помогут. Номер для связи плюс 375-29-257-88-88. Пишите сюда, что хотите сказать. И вот Людмила Поведина молодец. Ей повод, ну как сказать, нужен, конечно, но неважно. День рождения, не день рождения, каждый день она с нами. Как она сама пишет, просыпается, засыпает, и вот сегодня всем нам желает хорошего рабочего денечка. Пишет: здравствуйте, любимые, такие родные легендочки. Сегодня я хочу передать привет и пожелать хорошего дня всем легендарным родственникам. Уж очень я по вам соскучилась за эти длинные выходные. Привет команде ФМ, Михаилу Федосовичу, любимому профессору и любимому дедуле, пишет Людмила. Спасибо за новую рубрику «Дедушкин сундучок. Сказки на ночь». Очень Людмиле понравились. Да, друзья, у нас Михаил Федосович теперь по субботам и воскресеньям. Всем желает приятных снов сладких. В 9 вечера слушайте сказки от нашего дедушки. Дедушкин сундучок, так называется. Вот, собственно, наша новая программа. Можете и внукам своим сказать. И тоже, мне кажется, им очень понравится, потому что мы сами выросли на Колыханке. И вот его голос, конечно, эти истории дивные. Это потрясающее что-то. Поэтому, да, Людмила, спасибо за внимание. Пишет привет и мне, значит, потом и Ирине, и всем девочкам с комбината бытового обслуживания города Новогрудок, также Леониду, супруге Тамаре, Владимиру и уважаемой Светлане Анатольевне. Пишет: давненько не слышали ни Владимира, ни Светланы Анатольевны. Надеюсь, говорит, что у них все хорошо. Привет также Анжеле, сестре Ларисы Червонец, семье Шпаковым, особенно любимому Егорке. Спасибо за привет. Семье Коноплевым также передаю привет. Елене Иваненко, ну и, конечно же, себе. И всем нам я желаю хорошего дня. Со вторником. Пусть этот день будет заряжен светом и позитивом, а все дела идут легко и с вдохновением. Желаю всем настроения, которое не подведет, и энергии, чтобы успешно справиться с любыми задачами. Пусть вечер станет временем отдыха и приятных сюрпризов. Всех обожаю, обнимаю и люблю. Крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всегда с вами на любимой волне самая преданная слушательница Людмила Поведина. Жлобин, ну и ваш самый любимый певец Людмила, Герман Титов.
2: Белорусские исполнители на легендах FM.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Да, вот сегодня, 5 мая, я понимаю, что у семьи Колесник очень-очень главный момент в жизни, потому что Адам Иванович отмечает 85-й день рождения. И все вы родные и близкие зашли к нам на огонек, чтобы нас с ним познакомить и поздравить. А мы и рады этому. И вот что они нам пишут. 5 мая 1941 года в деревне Берзавод родился Адам Иванович Колесник. Настоящему полешуку, уроженцу Хлельческого края, прожившему всю свою сознательную жизнь в родных краях, сегодня исполняется 85 лет. У Адама было босоногое детство. Окончив семилетку, он не стал учиться дальше, а пошел работать в колхоз, в кузницу молотобойцем. Был хлопцем рослым и сильным, и через полтора года колхозом был направлен в город Аткарск Воронежской области в училище механизации. Получив права тракториста, вернулся и работал в колхозе на гусеничном тракторе. Вскоре был призван в ряды советской армии, служил телеграфистом в штабе округа в Смоленске. Демобилизовавшись, пришел домой, женился, и вскоре молодожены уехали в Мозырь. Там он сплавщик на доке, потом экскаваторщик на УМ-156. Отсюда же его отобрали в отряд строителей секретных объектов в Ливию. Там он заработал личную благодарность и рукопожатие от самого президента Муаммара Каддафи. Вернувшись в Мозырь, на работе Адаму доверили самый большой экскаватор «Драклайн». Работая на этой машине, наш Адам в 80-е и 90-е годы вырывал котлованы под все строящиеся в эти годы жилые дома города и подряд строящихся промышленных предприятий Мозыря. Теперь наш Адам пенсионер и живет в деревне Борисковичи, что на Мозырщине. С хозяйкой держит большое хозяйство, куры, гуси, много коз, пасеку, были свиньи. Есть у него мысли и силы принять участие в ежегодном конкурсе белорусских косарей в Ивацевичском районе. Хорошие мысли! Сердечные искренние поздравления с замечательным юбилеем тебе, наш Адам, с 85-летием. Долгие лета тебе, наш дорогой и любимый брат, папа, дядька, дедушка. Просим поставить его любимую песню «Вахтанга Кикабидзе. Мои года, мое богатство». По поручению всех многочисленных родственников Валентина, брата Адама и также Николая Куцко. Всего вам самого-самого доброго, дорогой наш именинник. Крепкого здоровья. И если есть желание, то принимайте участие во всевозможных конкурсах. А главное, просто будьте, просто живите, потому что ваша жизнь очень для многих это пример мужества, пример чести, пример добросовестности. И просто спасибо вам за все и от всего сердца. Будьте счастливы.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: для встреч с друзьями, для вдохновения, для праздника. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Да, иногда и для праздника, иногда для моральной поддержки Легенды FM всегда подходит. С 13 до 15 так особо. Прямой эфир. Все для вас, дорогие любимые. Вот Лена Испинская это прекрасно знает. Пишет нам. Привет передает. Берите пример. Номер для связи +375 29 257 8888. Елена пишет. Добрейшего, придобрейшего дня. Ириша и все радиослушатели Легенды FM. Передаю свой приветик сегодня в деревню Богдановка семье Ильючек. Вере Алексеевне. Марии Алексеевне. Желаю всем хорошенького, прихорошенького солнечного настроения. Все цветет так красиво. Трава растет, надо косить. Ириш, пожалуйста, для поддержки поставьте наших любимых песнеров и косю ясь конюшину. Очень будет хорошо. И мы вас понимаем. Но красота требует жертв. Мы же хотим любоваться, хотим от этих всех ароматов. Ну, поэтому надо немножечко и поработать. Хорошо, что песнеры в свое время сочинили такую песню.
2: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Крестная Валентина Степановна и крестный Виктор Владимирович со своими семьями заглянули на день рождения к своей дорогой любимой крестнице Алене Васильевне Кашанской. Чистик! Вот! И вот что пишут. Добрый день, любимая радио «Легенда ФМ». Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем рождения в город Жлобин. Красавицы, активистки, спортсменки, любимой крестнице Алене Васильевне Кашанской «Чистик». И скажите вот что. Дорогая наша крестница, будь всегда здорова, успешна, люби и будь любима. Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы. И поскорее в жизни исполняются мечты. Пусть каждый день приходит, чтоб чудо подарить. И в жизни много поводов всегда счастливой быть. Пусть жизнь твоя сияет ярко и дарит лучшие подарки. Любовь, здоровье, понимание, успех, достаток и внимание. С любовью и уважением, крестная Валентина Степановна и крестная Виктор Владимирович с семьями. И в качестве музыкального подарка для нашей дорогой любимой крестницы подарите, пожалуйста, песню, которая называется «Поздравляю я тебя», Алена Васильевна. И мы вас поздравляем! Я всегда, когда вы такие крестные, крестницы, всегда Золушку вспоминаю, милая крестная. Вот здорово, когда можно так прийти, да, к Валентине Степане сказать, вот, тетя Валь, знаете, вот там, как вы думаете, что посоветуете или чем поможете? Это ж как вторая мамочка, она вас очень любит. И, конечно, конечно, пусть так и дальше продолжается. Счастья вам, мир, добра и любви огромной.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дироны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни. Остаются с тобой. На «Радио Легенда ФМ».
3: Это ваш день. На «Радио Легенда ФМ».
4: Друзья и коллеги заглянули к нам в гости с важным напутствием для Наташеньки Валерьевны. Между прочим, слушайте внимательно, пишет уважаемая наша Наташенька Валерьевна. В свой личный праздник, пожалуйста, отложите бухгалтерию и насладитесь моментом. Пускай счастье и радость в твоей душе приумножается. Желаем, чтобы статус «главный» был в жизни во всем. Пусть деятельность будет успешной, пусть работа будет в радость. Желаем ответственных и понимающих коллег. Желаем благополучия и здоровья, взаимной любви и, конечно же, удачи. Желаем тебе роскошной жизни, искренней любви и крепкой дружбы со своими близкими и родными. Пускай то, что казалось нереальным сегодня, очень скоро обязательно осуществится. И подарите, пожалуйста, для нашей именинницы, для хорошего настроения, композицию от Григория Лепса. И пусть так и будет. Пусть все поднимают руки, вам сдаются и говорят, что вы прекрасны. Наталья, от чистого сердца, с праздником.

0: Легенды ФМ. В Минске 2 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил заложить под Минском сад. На совещании с руководством Совмина президент обратил внимание на мелиоративные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский. «Только я думаю, что на этих землях нам лучше возделывать. Я знаю, что нам надо под Минском. Я бы сад заложил», и глава государства подчеркнул, что для садоводства в этих местах есть и необходимые водные ресурсы, так как там протекает речка. Эту воду можно использовать для полива, и мы бы Минск полностью яблоком обеспечили, заявил Александр Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Полпирова». Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра из-за жаркой погоды в южной части страны. Как сообщает Белгидромет, максимальная температура воздуха днем составит от плюс 16 по северу до плюс 31 по югу. Также в среду ожидаются преимущественно по северо-западной части кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых районах ветер с порывами до 20 метров в секунду. В четверг дожди прогнозируются на большей части территории страны, причем в некоторых северных районах сильные. Ночью от 9 до 15 градусов тепла по северу, а кое-где до 5-8. Днем обещают от плюс 13 по северо-западу до плюс 28 по юго-востоку. В ночь на пятницу, 8 мая, начнется похолодание. Дожди местами сильные, в том числе и с грозой. Ветер по-прежнему будет ускоряться до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет на 2-4 градуса ниже, чем в среду. Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей выплаты начнутся завтра. В Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет с 7 мая. 9 числа, в день государственного праздника, будут работать только дежурное отделение почтовой связи. Выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы войны, а также внесших вклад в Победу. На эти цели из бюджета выделены на 10 600 000 рублей. А историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском готовится к масштабным торжествам ко Дню Победы. 9 и 10 мая там пройдет реконструкция одного из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны – Берлинской операции. Это традиционная часть программы, которую ежегодно посещают десятки тысяч жителей и гостей страны. Реконструкцию боя можно будет увидеть оба дня. Билеты уже в продаже. Для удобства гостей организован специальный автобус. Организаторы предупреждают, ожидается большой поток посетителей, потому рекомендуют приезжать минимум за 3-4 часа до начала реконструкции, покупать билеты онлайн, чтобы избежать очередей. Парковка ограничена. По опыту прошлых лет, свободных мест после 11 утра там практически не остается. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
3: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарства на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть «Аптека.бай».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность без существенных осадков. В Витебске плюс 24. В Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла. В Солигорске и Жлобине плюс 29, а в Гомеле и Пинске плюс 30. Сейчас в Беларуси 14.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 15 часов, а далее в эфире продолжение программы «Привет и поздравлений». Это ваш день.
7: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: для встреч с друзьями, для вдохновения, для праздника. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Генеральный партнер программы – компания по международным грузоперевозкам из Китая «And the Lines». Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В «And the Lines» учитывают все – ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки, безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт andthelines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: Да, друзья, для прекрасного музыкального обеденного перерыва. Вот Корнелюк напоминал о том, что будет пора домой через несколько часов. Ну а пока заряжаемся, набираемся сил, перекусываем, слушаем хорошую музыку, передаем привет и Легенды FM к вашим услугам. Вайбер, Телеграм, +375 29 257 88 88. Не тратьте золотое время, лучше прямо здесь, прямо сейчас приходите. 14:09 на часах. Надо все это для того, чтобы и приготовиться нам, ну и все успеть сделать. Они откладывают на последний момент. Вот легендарный слушатель из Гомеля, которого зовут Леонид, а еще, мне кажется, его всегда называют дед Леня, пришел к нам с радостной вестью, друзья. И мне кажется, сейчас очень многие улыбнутся. Вот что нам пишет Леонид. Добрый день, дорогие наши. Опять обращаюсь к вам с приятными новостями. Дело в том, что ученица 3-го В-класса средней школы 52 города Гомеля, у которой учитель Анжела Васильевна Исанова, наша Софья Андреевна Ермакова сегодня заняла первое место в конкурсе чтецов города Гомеля и будет защищать честь города на областном конкурсе. Это наша внученька, и мы хотим вместе с вами поздравить ее и всех причастных к этому успеху. Мы ей очень гордимся и желаем быть здоровой, успешной, развиваться в творчестве и исполнении всех ее желаний. Мы тебя очень сильно любим, наша дорогая. Спасибо тебе большое за такую радость. Для Дамуси, бабульчики, для дедушки Ленечки и для себя любимой. Конечно, мы тоже вспоминаем себя вот в начальной школе, особенно 2-3 класс. Помните, когда нам эти похвальные листы вручали? Мы ж просто летели на это крыльцо школьное и думали, чтобы только не споткнуться. Счастью не было предела. И когда ты будешь выступать на областном конкурсе и занял первое место в школе, то, конечно, радости нет конца ни у кого. Мы тоже очень рады. Желаем удачи Софье Андреевне и дальше. Ну, мне кажется, она в дедушку, поэтому все не должно получиться. Ну, а сейчас, как просили Верасы, белый парус для нас, для всех.
3: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Ваш день, ваше время и ваше настроение на волнах лучших воспоминаний. И вот, мне кажется, Анна и Наталья, так, может, через годик будут сидеть и говорить: а помнишь, нам Олька привет передавал 5 мая по радио-то на «Легендах»? Комбинацию мы слушали. Вот позаботилась ваша подруга Ольга о настроении, пишет: дорогие легенды, с вашей помощью хочу передать сегодня большой-большой привет Анне и Наталье со склада «Экспедиция Пинской межрайбазы» и пожелать им обязательно хорошего настроения. Мне кажется, по мая, особенно по такой погоде, пока вот она стоит у нас, да, плохого настроения быть и не может. Ну, а, собственно, если надо чуть-чуть музыкально улучшить, то, пожалуйста, как и просили, «Вишневая девятка» от комбинации. Мне кажется, многим из нас есть что вспомнить под эту музыку.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беды, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: Компания «Композитекс» – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт «Композитекс.бай».
3: «Звукомания. В руки вверх бая» – это не просто викторина, а музыкальное шоу для ностальгирующих по 90-м и нулевым. Это командная игра, где каждый из вас получит невероятные эмоции и подарки. Не пропустите этот вечер хорошего настроения. Запись команд по телефону плюс 375 33 303 00 33. Звукомания. Ждем вас.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 5005.
4: Для встреч с друзьями. Для вдохновения. Для праздника. Легенды ФМ.
0: Это ваш день. На радио Легенды ФМ.
5: Да, друзья, это ваш день и ваше настроение на волнах лучших воспоминаний. Вайбер, Телеграм нам во всем помогают. Номер для связи плюс 375-29-257-8888. Мы на «Легендах» всегда говорим, что вообще день рождения правильно отмечать 12 дней по 12 месяцам, тем самым закладывать какую-то свою энергию на Новый год жизни и радоваться той самой жизни. И вот... В этом смысле очень счастливая у нас в гостях именинница, которую зовут Анастасия, а также вторая доченька. Дорогие родители, невестушку свою пришли поздравить, и Наталья, и Игорь, и вот что пишет, дорогие легендочки. 2 мая у нашей Настюши, это наша невестушка, был день рождения. Она прекрасная мама троих сыновей, хорошая жена. Очень гостеприимная хозяйка. Мы, это папа Игорь, мама Наташа, муж Евгений, сыновья Максим, Артем и Вадюша. Поздравляем ее с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, любви близких, огромного терпения в мужском коллективе семьи, позитива, успехов. Пусть жизнь преподносит как можно меньше неудач. Мы все тебя очень-очень сильно любим. И пусть сегодня, дорогие легенды, для нашей дорогой Настюшки прозвучит песня от Юрия Антонова, который правильно вот ее записал в свое время для всех Анастасий, потому что они действительно чудесные, волшебные. Эта песня о каждой из них и для вас, дорогая Настя. Мы тоже очень рады вас поздравлять. И вот чтобы желаем семья и дальше продолжала расти, и вы получали такие же сюрпризы от своих вторых родителей еще очень-очень-очень много лет. Счастья вам! Действительно нелегко быть главной в мужской семье. Там же у каждого свои порядки. Но, с другой стороны, они вас все очень балуют, очень любят. И 8 марта наверняка столько подарков получаете.
1: Исполнители на «Легендах»

0: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио Легенды ФМ. Это ваш день. На радио Легенды ФМ.
1: Все, уже начинается дачный сезон, и такое же настроение соседей, начиная друг другу передавать приветы, желать хорошего урожая и всего самого доброго. Да, май на то, собственно, и подходит. Вайбер, телеграм, присоединяйтесь, +375 29 257 88 88. Валентин, Степана, Екатерина Антоновна, вот что нам пишут: дорогие легендочки, передайте, пожалуйста, привет Игорю и Ирине Шевцовым. Дорогие наши столичные дачники, начался дачный сезон, и мы рады приветствовать вас на родной земле в деревне Степы Жлобинского района. Здоровья вам крепкого, чтобы хватило на много лет, хороших урожаев и частых встреч. С уважением, Валентина Степановна Захарушко, Екатерина Антоновна Алексеенко. И, пожалуйста, дорогие легенды, подарите для нас песню «Деревенька моя».

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Активный город Гомель вместе с нами, друзья. Спасибо за обратную связь, спасибо за компанию, что становится больше семья ФМ. Вот, в частности, Аркадий нам пишет: доброго дня, наши любимые легенды. Хотим от нашего большого коллектива Гомельского завода литья и нормалей поздравить нашего товарища, друга и лидера, что важно, по поддержанию правопорядка в ЖД-районе, Аркадия Боброва, с днем рождения. Хотим пожелать ему всего самого доброго, самого классного. А в качестве подарка подарите, пожалуйста, песню «Чистые пруды» от Игоря Талькова. Ребята, спасибо, что с нами. Мне хочется напомнить, что все-таки 2:30, поэтому работа работой, но можно и передохнуть. Вот хотя бы на 4 минутки. Устроить себе перерыв, улыбнитесь и подумайте о чем-то хорошем. Песня располагает к этому.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

води, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

пруди, віков зелёный сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Ваш день, ваши искренние пожелания для дорогих и близких, подруг, друзей, родственников. Тут уж вы сами все решаете. Вот Татьяна вместе с нами на связи на 265. Заканчивается номер телефона. Пишет: «Добрый день, легендочки. Спешу поздравить замечательную молодую женщину, маму двоих таких же замечательных деток Ульяны и Антона. А зовут эту юбиляршу, которой исполняет сегодня 30 лет, Лилия Александровна Васюта». Вот так. Живет себе прекрасная леди в деревне Расла Сморгунского района. И желаю в день такой прекрасный пускай исполнится мечты, чтобы жизнь была разнообразной, полна любви и доброты. Тебе желаю в жизни счастья, успехов, мира, красоты, чтобы невзгоды и ненастья не знала в жизни это и ты. Удачи, радости, везения во всем, всегда, во всех делах. Хорошего лишь настроения. Пусть будет блеск всегда в глазах, а особенно сегодня, потому что 30 лет прекрасной, счастливой маме и подруге. Я уверена, что и детки поздравляют. И, конечно, Ирина Аллегрова, как и просили.

0: Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Да, ваш день и ваше настроение, друзья. И вот следующий выход на сегодня будет последний, поэтому, кому есть еще что сказать, пишите Viber, Telegram, вам во всем помогут. Плюс 375-29-257-48. Ну а сейчас с нами на связи Антонина и Михаил, пишет: «Дорогие легенды, вы знаете, мы сейчас на даче. Слушаем вашу программу, пишем не часто, а вот сегодня душа просто просит песню Мартынова «Яблони в цвету». Ведь это песня про это время, про май, про любовь и про красоту. Будем вам очень-очень благодарны всем радиослушателям. Желаем хорошего дня. С уважением, Антонина и Михаил. Мы вас прекрасно понимаем. Сейчас действительно все в цвету. Я сегодня с утра проходила мимо сирени, которая вот-вот-вот-вот распустится. И такой уже был аромат от нее. Думаю, ну пару недель и все. Все еще другими новыми красками заиграет. А пока, да, спасибо деревьям за их красоту. Евгений Мартынов скажет об этом во всем лично.

0: Для встреч с друзьями. Для вдохновения. Для праздника. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Ну что, вот так, как всегда, незаметно 2 часа и пробежали, друзья. Завтра будем повторять с 13 до 15. Приходите в гости, будем 6 мая отмечать тебя лично. Я хочу сказать всем вам огромное спасибо за компанию, за то, что мне здесь всегда очень весело с вами. Много работы, много добрых, хороших пожеланий. Хочу извиниться, если вдруг я кого-то где-то когда-то не замечаю. Дело в том, что я вот хочу попросить вас, часто вы присылаете сообщения во время передачи «Стой ноги утро». У нас там такой большой наплыв, там по 100, по 150. Иногда теряются послания. Вот я смотрю, потерял сообщение, потому что было 8:45. Там у нас каша-малаша, мы играем, идут ваши ответы. И если вы, и бывает такое, что вот правда не замечаешь, просто извините нас. Но и вы, пожалуйста, присылайте лучше или до программы «Привет» передачи «Стой ноги утро», либо после, чтобы уж мы вот сразу все фиксировали. А то вы еще любите что-нибудь поменять, песню тоже изменить. Сложно все вот это вот фиксировать быстро. Поэтому я прошу прощения, если кого-то своевременно не поздравила. Завтра тоже буду исправляться, наверное, если что. Вот. Ну, а вообще Viber, Telegram работают круглосуточно. Ночью можете присылать, там все всегда легко и запросто снимается. Спасибо вам за просто то, что вы есть. Семья FM продолжает расти. Передача «Стой ноги утро» к вашим услугам завтра с 7 до 10. Михаил Федосыч придет. Ну, а сейчас Виктор. Еще Виктор должен успеть передать привет своей дорогой любимой супруге и поздравить с днем рождения. Пишет супругу Валерию. Поздравляю с очередным днем рождения. Счастья тебе, мое сокровище. От всей души хочу пожелать тебе быть счастливой. Да, иногда у меня не получается делать тебя до конца счастливой, но я дальше буду стараться. Обещаю на всю страну. Моя милая супруга, жизни верная подруга, с днем рождения тебя поздравляю, я люблю. Чтобы ты была счастливой, моей радостью, богиней, самой доброй, самой славной. Ты для меня всегда идеальна. Будь здоровой, дорогая моя женушка родная. Никогда не унывай, я люблю тебя, ты знай. Виктор, 673, последние цифры номера телефона. Все для вас, дорогая Валерия и Beatles, знаете как? And I love her. И я ее люблю. Вот так, все для вас, пока. Пока.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи — плюс 375-29-129-6000.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни. Остаются с тобой. На радио «Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 3 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой обсуждения стала предстоящая встреча главы государства с президентом России Владимиром Путиным, для которой правительство уже готовит детальную информацию по совместным проектам. Буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сказал Турчин. В том числе мы обсудили возможную повестку встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие действия, в том числе в рамках союзного государства. Как это отметил премьер-министр, по итогам доклада правительство в сжатые сроки подготовит данные для встречи президентов Беларуси и России. На совещании в Гомельском облсполкоме, которое прошло под руководством председателя Ивана Крупко, обсудили строительство профилакториев для телят, пишет СББ. Планируется, что всего в регионе в самое ближайшее время их будет возведено 160. По всем объектам работы начались, поставка для них стройматериалов проводится централизованно. Объекты должны быть практичными, аккуратными и удобными для животных. Для их возведения есть все необходимое. В наступившем месяце должен быть сделан рывок по окончании строительных работ, чтобы в июле в профилакториях уже стояли телята, отметил губернатор. Запреты на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси. По последним данным Министерства лесного хозяйства, это Берестовицкий, Волковыский, Свислочский район Гродненской области, также в Лельчицком районе Гомельской области и 5 районах Брестской, Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском. Также запреты затронули 4 района Минской области, это Вилейский, Дзержинский, Минский и Солигорский. Во всех остальных районах страны посещение лесов ограничено, а интерактивная карта постоянно обновляется в зависимости от прогнозов погоды. За апрель белорусы купили более 1600 зеленых автомобилей отечественной сборки. Как рассказали в Белджи, лидером продаж стала электричка Geely X2. Такую машину купили 740 водителей. По сравнению с мартом, продажи выросли в 1.5 раза. Это компактный хэтчбэк, который у нас начали собирать осенью прошлого года. В марте в Белорусской автомобильной ассоциации сообщили, что продажи этого электрокара за месяц выросли на 125% до 383 единиц. В топ-продаж в зеленом сегменте в апреле также вошли электрокроссовер Geely X5, таких купили 390 машин, и гибридный кроссовер Belgia X80, 480 машин. Рекордный спрос на электромобили связан с общим ростом интереса к таким авто. Еще одна причина – это заметно интереснее стали условия их продажи. К этому часу у меня вся информация, далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность. В городах вещания радио «Легенда ФМ» без существенных осадков. В Витебске плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до плюс 30. Сейчас в Беларуси 15.02. Следующий выпуск новостей слушайте в 16 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
2: Зайди на сайт или в приложение аптека.бай. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
3: Аптека.бай. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
4: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
5: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ, акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
6: Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
7: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
10: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
11: Что для вас работа? Стабильный доход?
12: Это классная команда и карьерный взлет.
13: Сыну велик, а в доме новая крыша.
14: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
15: Работа – это способ исполнить мечты.
16: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
17: Сила земли, дыхание весны, волшебство лепестков.
18: Даже название чаев «Такамори» вдохновляет. А стоит вам попробовать молочную «Улун» или «Пуэр» из линейки «Такамори», и вы уже не забудете его гармоничный вкус и насыщенный аромат. Чай «Такамори». Насладись мгновением. Такамори.бай.
19: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, деруны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.

рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Да, дорогая?
2: Милый, ты где?
1: Я с Петром. Он машину на антикоррозийную обработку отдавал. Так вот, забирать поехали.
2: Ну и как? Сделали хорошо?
1: Ты знаешь, хорошо. Показали, рассказали, на подъемнике подняли, осмотрели. Все очень качественно. Давай и нашу к ним отгоним. Ты не против?
2: А где делали-то?
1: Да это у нас, в Жлобине, на Денитроле.
2: О, да! Один коллега тоже к ним машинку отдавал. Очень хвалил. Да, и спросил у Петра их телефон. Папа спрашивал.
1: Ну, записывай. 29-960-52-52. 960-52-52.
2: Все, милый. Спасибо. Люблю тебя.
1: И я тебя.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

понял я, что мы очень похожи формой носа и цветом волос. Почему же соседка Татьяна видит сходство мое с Челентано? Лишь в него одного без ума влюблена, об одном постоянно твердит она.

повешу твой портрет. И вчера над диваном Татьяны я увидел портрет Челентано. На меня он смотрел, усмехаясь. Это было обидно до слез.

моя Татьяна, повесишь мой портрет, чтобы петь, как поет Челентано. Я специально купил фортепиано, изучаю основы бельканто, добавляю

Прошлый вторник в саду у фонтана кто-то крикнул мне вслед: «Челентано!» Да, конечно, мы очень похожи. Я стал почти что его двойником. Оглянувшись на голос спонтанно, я увидел, что это Татьяна, как когда-то в него лишь меня одного без ума влюблена она.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио.

0: Легенды ФМ. Реклама. Ждем вас в нашем бильярдном клубе «Олимп». Место для отдыха, соревнований и веселья. Заходите и сделайте каждый удар решающим. Бильярдный клуб находится по адресу проспект Независимости, 51, станция метро, площадь Якуба Колоса. Большой выбор столов позволит вам насладиться игрой как в русский бильярд, так и в пул. Подробности на сайте и Instagram olimpiyskiy.by. Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 4 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ Новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый день. В Беларуси планируют увеличить поставки отечественного цемента на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у президента, пишет «Спутник». По его словам, белорусские производители уже полностью закрывают потребности страны, а также ежегодно экспортируют более 2 миллионов тонн продукции. При этом поставки внутри страны будут расти, и для этого есть все условия. Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что цемент на экспорт стоит до 40% дешевле, чем для внутреннего покупателя, фактически почти вдвое. В результате посредники занимаются реэкспортом, а белорусам приходится покупать более дешевый импорт. Также президент заявил о фактах коррупции при поставках сырья и оборудования и потребовал решить эти вопросы. Движение у Монумента Победы временно ограничат в Минске. В ближайшие дни в столице дважды перекроют проезд в районе площади. Ограничения запланированы на 6 мая с 12 до 13.30 и 7 число с 18.30 до 20.00, сообщает управление ГАИ Мингорисполкома в своем телеграм-канале. В это время движение в обоих направлениях закроют на проспекте Независимости от улицы Купалы до Козлова, а также на улицах Захарова от проспекта до Первомайской и Киселева от проспекта до Красной. Водителей просят заранее продумать маршруты и по возможности выбирать объезд. Ограничения, говорят, связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям ко Дню Победы. А для дальнобойщиков вводят единый реестр штрафов. Беларусь и Россия договорились создать общий список задолженностей перевозчиков, чтобы усилить контроль и сделать наказание за нарушение неизбежным, сообщает АВБАЙ со ссылкой на Минтранс России. Речь идет о том, чтобы водители из Беларуси платили штрафы за нарушения в России по понятной и единой схеме, а сами меры работали на всей территории союзного государства. Также стороны синхронизируют правила перевозки опасных грузов, обсудили использование российских автоцистерн для продукции белорусских НПЗ и подключение белорусских компаний к российским базам данных. В Беларуси пересмотрели подход к административным процедурам. Согласно решению, которое подписал премьер-министр Александр Турчин, некоторые процедуры перевели в цифровой формат. Объединены положения сразу 4 постановлений, чтобы упростить правила и сократить бюрократию. Теперь больше процедур будет проходить через службу «Одно окно». Там будут принимать заявления и выдавать разрешения. Также расширят список услуг на портале «Е-послуга», где можно подать заявление онлайн. При этом госорганы теперь будут чаще запрашивать нужные сведения в электронном виде, без лишних справок от граждан. Документ, регулирующий новые правила, опубликован на национальном правовом интернет-портале. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
3: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Дом мебели».
4: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ, акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают до 24 тепла. В Минске, Бресте, Молодечно и Лиде плюс 27. В Солигорске и Жлобине до 29. В Гомеле и Пинске завтра плюс 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 16.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 17 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

мне уже 300 лет, а я еще молода. Молчать не твой обет, кровь — это не вода. Мне уже 300 лет,

0: Легенды FM. Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

0: Настоящие исполнители на Легендах FM.
1: Клен старый у дворы

0: Легенды FM.
1: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту. На свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. Ори-ори-о, рокот прилива, шум прибоя южный размах. Ори-ори-о, сколько порыв.

потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

0: размах. Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ». Легенды.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Коллеги, внимание! У нас смена пароля. Кариеса нет. Легко запомнить, сложно забыть. Инновационные зубные пасты «Кариеса нет». Две формулы с аминофтеоридом и гидроксиапатитом. Отличный результат. Сильные зубы и уверенная свежесть. «Кариеса нет». Ваш пароль доступа к защите и безупречной улыбке.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на Легенда ФМ.

0: Легенды ФМ. В Минске 5 часов вечера.
1: Начало часа представляет научно-фармацевтическое предприятие «Академфарм».
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгина Макс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгина Макс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Новости на радио «Легенда ФМ».
4: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Витебская область готовится к переменам в ближайшие годы. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что регион уже показывает первые результаты, а при выполнении всех намеченных планов преобразования станут очевидными. В ближайшие годы, сообщает Белта. Отмечается, что речь идет в том числе о проекте присоединения Оршанского мясоконсервного комбината к агрокомбинату «Дзержинский». Это должно повысить эффективность и загрузку предприятия. По словам Александра Турчина, укрупнение бизнеса – естественный процесс, который помогает выходить на крупные рынки, например, работать напрямую с российскими торговыми сетями. Он подчеркнул, что важно использовать мощности полностью, иначе предприятие не приносит достаточной выручки. Государственная поддержка при этом возможна, но только если сами предприятия уже снизили затраты и повысили свою эффективность. В Беларуси 7 мая возможны кратковременные перебои в работе банковских карт. Об этом сообщили в банковском процессинговом центре. Плановые технические работы пройдут с 3 ночи до 5 утра на аппаратно-программном комплексе, пишет «Минская правда». В этот промежуток времени возможны сложности при оплате в магазинах и сервисах, а также при снятии наличных и использовании банкоматов и устройств самообслуживания. Ограничения затронут клиентов банков, подключенных к системе. Центра пользователям рекомендуют учитывать это при планировании операций. Если необходимо где-то рассчитываться ночью 7 числа, то заранее запастись наличными. В Беларуси посчитали, сколько строек закрыли из-за опасных условий труда. Так, в прошлом году по требованиям госинспекции приостановили работу более 40 строительных объектов, сообщили в госинспекции труда, пишет Белта. Чаще всего травмы и гибель работников фиксируются в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, при этом в группе риска и подсобные рабочие. Главная же причина – нарушение требований безопасности. По итогам проверок также остановили 111 цехов и участков и запретили эксплуатацию более 4000 единиц опасного оборудования. С конца же апреля этого года действует новое правило. Изменен критерий высоты работ до 1 метра 80 сантиметров и усилены требования контроля. А в Пинске электросуда могут начать собирать уже в ближайшее время. В городе готовят новое производство, передает первый информационный. Речь идет о запуске на базе судостроительно-судоремонтного завода, к которому проявили интерес партнеры из Ленинградской области. Планируется работать в кооперации, а основной моделью выбрали эко-судно на аккумуляторных батареях. Такой вариант назвали особенно подходящим для природы Полесья. Представители российской компании уже изучили возможности предприятия на месте. Окончательное же решение ожидается после заседания наблюдательного совета. При этом рассматриваются разные варианты сотрудничества. Самый простой из них – получение лицензии на конструкторскую документацию. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
0: Погода на радио «Легенда ФМ».
5: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
6: В нашей аптеке такого лекарства нет.
7: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
8: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
4: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают до 24 тепла. В Минске, Бресте, Молодечно и Лиде плюс 27. В Солигорске, Жлобине до 29. В Гомеле и Пинске завтра плюс 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 17.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 18 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех те твары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет обеда, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам

0: 94.1 FM.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
2: Великое князство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
3: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
4: Не дай своей машине состариться. «Авто-Сити СТО» – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22, сайт «Аларти.бай».
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Да, дорогая?
2: Милый, ты где?
1: Я с Петром. Он машину на антикоррозийную обработку отдавал. Так вот, забирать поехали.
2: Ну и как? Сделали хорошо?
1: Ты знаешь, хорошо. Показали, рассказали, на подъемнике подняли, осмотрели. Все очень качественно. Давай и нашу к ним отгоним. Ты не против?
2: А где делали-то?
1: Да это у нас, в Жлобине, на Денитроле.
2: О, да! Один коллега тоже к ним машинку отдавал. Очень хвалил. Да, и спросил у Петра их телефон. Папа спрашивал.
1: Ну, записывай. 29-960-52-52. 960-52-52.
2: Все, милый, спасибо. Люблю тебя.
1: И я тебя.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».

чувствуя свободу, не боясь мечтать, дышать полной грудью, быть собой. На радио

0: Легенды FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы.

0: Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
3: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания Лигатура поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт ligatura.by.
4: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.
3: Белорусские исполнители на Легендах ФМ.

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 6 часов вечера.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Дом мебели». Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ, акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Новости на радио «Легенды ФМ».
3: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при инциденте на заводе в уезде Люян провинции Хунань, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли известие о случившемся. В своем обращении он выразил искренние слова поддержки родным и близким погибших, подчеркнув тяжесть утраты. Также Александр Лукашенко пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим в результате происшествия. Материальная помощь ко Дню Победы в Беларуси уже выплачена около 60% получателей. Это примерно 3600 человек, сообщила замминистра труда и социальной защиты Марина Артеменко, пишет Белта. Всего выплаты охватят более 6000 человек. На эти цели направлено 10 600 000 рублей. Перечисления будут проводиться до 8 мая. Размер помощи составляет от 2500 до 5000 рублей для ветеранов, а также 1500 рублей для бывших узников и членов семей погибших. Большинство получают деньги через почту. При необходимости, говорят, их доставляют и на дом. Отмечается также, что выплаты сопровождаются поздравлениями. К ветеранам приходят школьники, чтобы пообщаться и проявить внимание. За первую неделю работы сервиса «Проверь.бел» пользователи проверили почти 40 тысяч аккаунтов, сообщили в Следственном комитете, пишет Белта. Больше всего проверок пришлось на Telegram, почти 18 тысяч, это около 47%. Далее Instagram, более 16 тысяч или 43%. Также пользователи проверяли страницы во ВКонтакте, TikTok и Facebook. Кроме того, поступило 310 сообщений о подозрительных аккаунтах через форму обратной связи. Вся информация, говорят, уже передана в следственное подразделение для проверки. При этом правоохранители напоминают, что даже если данных о нарушениях нет в системе, это не гарантирует полной безопасности аккаунта. Курган Славы станет центром празднования Дня Победы в Минской области. В Минобласполкоме рассказали, что основные торжества 9 мая пройдут именно здесь, пишет Белта. Насыщенная программа начнется в 10 утра. Гостей ждет музей под открытым небом с экспонатами о Великой Отечественной войне и ее героях. В 11:50 состоится торжественное возложение, а ровно в полдень память погибших почтят минутой молчания. Также на территории откроется выставка продажи продукции местных предприятий, а творческие коллективы выступят с концертной программой. Вечером в 22:25 на склоне кургана покажут видеоинсталляцию с хроникой и спецэффектами. Завершится же праздник фейерверком. Для удобства будет работать дополнительный автобус номер 995 «Экспресс» от станции метро «Восток». И это все новости к этому часу. Далее я расскажу о погоде.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
1: Партнер прогноза погоды – ресторан «Чумацкий шлях».
3: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают до 24 тепла. В Минске, Бресте, Молодечно и Лиде – плюс 27. В Солигорске и Жлобине – до 29. В Гомеле и Пинске завтра – плюс 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 18:04. Следующий выпуск новостей слушайте в 19 часов. А далее в эфире только легендарные хиты –

0: радио Легенды ФМ.
1: Здоровым быть легко.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
4: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
5: Зайди на сайт или в приложение «Аптека.бай». Найди там лекарства, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
6: «Аптека.бай» – удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня я, Елена Божидай, отвечаю на ваши волнующие вопросы.
8: В чем польза авокадо?
7: Авокадо – это фрукт, который можно назвать настоящим суперфудом. Оно на 90% состоит из ненасыщенных полезных жиров, которых не стоит бояться. Омега-3 и омега-9 особенно необходимы для работы нашего мозга. Еще авокадо содержит самое главное антивозрастное вещество – глутатион. Он выводит свободные радикалы из организма, тем самым помогает нам сохранять молодость. Авокадо положительно влияет на работу нервной системы за счет содержания витаминов группы В и магния. А вот из-за содержания витамина А это обязательный продукт для тех, кто имеет проблемы со зрением, с сетчаткой. В авокадо присутствует бета-ситостерин, который снижает уровень плохого холестерина, положительно влияя на сердечно-сосудистую систему.
8: Личная рекомендация.
7: Так как жиры продлевают чувство сытости, добавив в рацион авокадо, чувство насыщения сохранится до следующего приема пищи, и вам не захочется перекусить чем-то вредным. Ваш проводник к здоровью – Елена Божидай. Берегите себя!
1: Здоровым быть легко! Радио Легенды.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое князство Сула запрошає провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: «Радио Легенды ФМ».

вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с оплатой частями до 12 месяцев. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
3: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенды ФМ.

0: Шоу «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 7 часов вечера.
1: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Белорусы все чаще стали обращать внимание на дополнительную пенсию. Почти 80 тысяч человек уже подключились к системе дополнительного накопительного страхования, рассказали в Минфине, пишет Белта. Сейчас в программе 3 плюс 3 участвуют более 77 тысяч 900 человек. Это на 10 800 больше, чем в начале года. Большинство участников – женщины, их 71%, тогда как мужчин почти вдвое меньше. При этом первые 259 человек, подключившихся в самом начале работы системы, уже начали получать выплаты. Отмечается, чтобы присоединиться, нужно оформить договор страхования. Это можно сделать как в офисе, так и онлайн, а затем передать работодателю заявление на удержание взносов и копию страхового. Белпочта сообщила, как будут работать отделения 8 и 9 мая. В предпраздничный день 8 числа городские и сельские отделения в целом сохраняют обычный график, однако часть объектов перейдет на сокращенный режим. Особенно это касается сельских отделений в Минской области и отдельных городских. Например, в Воложине, Жодино, Крупках и Молодечно время работы будет уменьшено с обязательными перерывами. При этом некоторые отделения, как в Смолевичах и Старых Дорогах, продолжат работу почти полностью. День. А вот 9 мая работать будут только отдельные объекты почтовой связи. Их перечень размещен отдельно на сайте Белпочты. Каждый 8-й автомобиль в Беларуси не прошел техосмотр в апреле. Выдали лишь 185 729 разрешений на допуск к участию в дорожном движении, рассказали в Белтехосмотре. При этом большинство, 162 тысячи, получили физлица. Всего же на проверку представили автомобили, из которых почти 13% или 26 026 машин не соответствовали требованиям. Выявлено более 38 тысяч неисправностей. Отдельно проверяли электромобили. У них нашли 33 дефекта. Чаще всего проблемы касались световых приборов, тормозов и рулевого управления. Также часть разрешений оформили онлайн через e-послугу, а для новых авто их выдают без посещения станции диагностики. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском готовится к масштабным торжествам ко Дню Победы. 9 и 10 мая там пройдет реконструкция одного из ключевых эпизодов Великой Отечественной – Берлинской операции. Это традиционная часть программы, которую ежегодно посещают десятки тысяч жителей и гостей страны. Реконструкцию боя можно будет увидеть оба дня. Билеты уже в продаже. Для удобства гостей организован специальный автобус. Организаторы предупреждают, что ожидается большой поток посетителей, поэтому рекомендуют приезжать заранее, минимум за 3-4 часа до начала реконструкции, и покупать билеты онлайн, чтобы избежать очередей. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают до 24 тепла, в Минске, Бресте, Молодечно и Лиде – плюс 27, в Солигорске и Жлобине – до 29, в Гомеле и Пинске завтра – плюс 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 19.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 20 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Рекламная служба Радио Легенды FM. Телефон в Минске 269-5005. Легенды FM.

люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас.

0: радио «Легенды ФМ».
1: На морском песочке я Марусю встретил в розовых чулочках, талия в корсете. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, в розовых чулочках. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, талия в корсете.

Вдруг патруля плава заштормила море. До свидания, пава, я вернусь вскоре. До свидания, пава, я вернусь вскоре.

0: кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Трын, трын, трын. Одного целуешь, трын, трын, трын, трын. А меня кусаешь.
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ». Легенды.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

0: Вы слушаете «Радио Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 9 часов вечера.
1: Погода на «Радио Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде до 27, в Солигорске и Жлобине до 29 тепла, в Гомеле и Пинске завтра до плюс 30.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

бедная, грустно мне так без тебя.

я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как

0: The kiss of fire.
1: Радио Легенды ФМ.

А помнишь, как мечтали с тобою до зари? А помнишь, как читали «Запой, Экзюпери»? А слова вспомните, что вслух заучили мы в ответе за тех,

0: Ижевске 10 часов вечера. Погода на радио «Легенда ФМ».
1: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде до 27, в Солигорске и Жлобине до 29 тепла, в Гомеле и Пинске завтра до плюс 30.

0: легенды. Слушайте на 94.1 FM.
1: Я повстречала его весною. Он был художник, почти известный. Мы целовались с ним под сосною. Ну и он женился, поскольку честный. Он пил немного,

0: Легенды ФМ. Радио Легенды ФМ представляет любимые песни из легендарных фильмов. Игорь Скляр и Ольга Пирокс. Старый рояль. Песни из кинофильма «Мы из джаза».
1: Старый рояль весь в испуге.

0: Легенды ФМ. В Минске 11 часов вечера.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде до 27, в Солигорске и Жлобине до 29 тепла, в Гомеле и Пинске завтра до плюс 30.

кто к тебе постучал этой ночью не в дверь? Кто курил аж

0: Легенды ФМ. В Минске полночь.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечно и Лиде 27 тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до 30.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

слушаете «Радио Легенды ФМ». Радио «Легенды ФМ». 94,1 FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: 24 мая в Prime Hall пройдет женский форум. Масштабное событие, объединяющее бизнес и баланс в жизни. На одной сцене Марк Бартон, Юлия Трус, Даня Волк и другие эксперты с сотнями тысяч последователей. Вас ждет полное погружение, интерактивные зоны, масштабный нетворкинг и энергия тысячи женщин, готовых созидать. 24 мая. Минск. Prime Hall. Станьте частью мощного комьюнити года. Хотите на женский форум? Билеты уже в продаже. Пишите в Instagram woman.forum.by. Спешите, места ограничены.
2: Звукомания в руки вверх бая. Это не просто викторина, а музыкальное шоу для ностальгирующих по 90-м и нулевым. Это командная игра, где каждый из вас получит невероятные эмоции и подарки. Не пропустите этот вечер хорошего настроения. Запись команд по телефону +375 33 303 00 33. Звукомания. Ждем вас.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

0: Company.
1: Легенды FM. Слушайте на 94.1 FM.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске час ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до 30.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

мне годы серебрят.

0: Легенды ФМ. В Минске 2 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до 30.

мой маленький гном. Поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Беги от людей, мой маленький гном. Беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов.

для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Пусть этот день будет добрым.

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника, для свиданий. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. В Минске 3 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до 30.